101.9 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Да-да-да.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Jetour! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Jetour выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Jetour Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан. Подробности в автосалоне.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
9: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
8: Если Tenet, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
12: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
14: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
15: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
16: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
17: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
18: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.
19: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
4: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
4: Дополнительное образование.
10: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
11: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте! 7:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде здесь, и мы начинаем. Непривычно делать это во вторник. Ну да, друзья, сокращенная рабочая неделя. По-моему, все хорошо, как и нужно. За эти 4 часа у нас 2 гороскопа ожидаются. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Как провели эти майские праздники, записывайте на здоровье уже прямо сейчас. Тему мы тоже придумаем. Конечно же, игрушка у нас угадать за 60 секунд за приз. Ватафакты. С автоэкспертом по поводу автомобилей пообщаемся. Горячие новости. Все это впереди. И тему еще интересную обсудим помимо всего.
3: А тортик будет?
2: А тортик надо было, пожалуйста, на праздниках есть. Да, тортик какой? Все. Лето близко. Май 12-е. А ты все тортик. Видел, какие пузо у нас с тобой? Ты что?
3: Я знаю.
2: Ну вот.
3: Знаешь как, кроме ты можешь пуза... победить, возглавь.
2: Возглавь пузо, ты хотел сказать?
3: Да, возглавь этот парад вот таких вот пышных ребят. Не отказывай себе ни в чем.
2: Парад пышных ребят. Разрешенный, да, получается?
3: ППР.
2: Пройдемся все с пузами со своими.
3: Как воздушные шарики.
2: Майские. Круто. 12 мая 2026 года, вторник сегодня, напоминаю, не понедельник. Мало ли, вдруг вы запамятовали. По поводам пройдемся. Что у нас сегодня? Международный день медицины. Сестры, с праздником вас! Спасибо, родные. 127 лет как празднуется.
3: За укольчики, за таблеточки, за вот это следующий. Всем
2: за
3: вам спасибо.
2: Уход! Спасибо вам большое. День ежиного сопения сегодня. Ежики сопят этот день. Видимо,
3: они
2: поэтому...
3: же топают только, нет?
2: И праздник такой.
3: Эх,
2: ну,
3: вы.
2: Видимо, да. День синдрома хронической усталости. Ну, отдохнули же. Какой? Они что, не знали, что у нас майские, что ли, перед этим?
3: Не празднуем его. Все, никакой усталости.
2: День Луганской Народной Республики. С праздником, друзья. День экологического образования. Ты экологически образованный человек? Можешь себя таким назвать?
3: Немножечко, частично.
2: Ну, частично, да, сколько? Полиэтилен в одну урну, крышки в другую, да?
3: Это да какая разница? Мы же знаем, что приезжает одна машина за всем этим.
2: Международный день охраны здоровья растений сегодня. А? А? Как тебе такое?
3: Есть у вас дома растение какое-нибудь? Протрите ему листочки, полейте его.
2: Может быть, с этого и начнем? Какое вы растение сегодня?
3: Какое
2: вы растение во вторник, да? Вот про растать пора уже.
3: Ну, да,
2: вообще, наверное, любое, какое только можно. Я лук.
3: Лук? О, не люблю.
2: Ну и ладно.
3: Я вот эта колючка, знаешь, которую в детстве брали и бросали на одежду.
2: А, она цепляется за тебя и не отстает.
3: Из-за меня придумали липучку.
2: Классно. Друзья, в чат мобильного приложения Рекорда, какое вы растение сегодня. Давайте разминаться, голосовые ваши ждем. Вейкаперы на рекорде. Погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 12 мая, прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день нужно провести вдвоем, а с кем выбирать вам?
3: Тельцы, сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо общественности.
1: Близнецы, сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить.
2: Раки, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.
3: Львы, сколько бы странным ни казалось, но работу и удовольствие можно совместить, этим вы сегодня и займетесь.
1: Дева, несмотря на окажущуюся нереальность происходящее, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
2: Весы, постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными.
3: Скорпионы, сегодня на вас могут напасть непрошенные гости.
1: Стрельцы, если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного недостаточного веса, внимание к этой персоне не уделяйте.
2: Козероги, сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе.
3: Водолеи, сегодня вас могут здорово нагрузить проблемами, которые не относятся к вашим.
1: Рыбы, сегодня окружающие будут нервны вследствие озабоченности проблемы, которая вас, собственно, не касается. Всем хорошего дня, друзья!
4: Рекорд. Реклама. Майские каникулы с АЗС «Таифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
14: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
15: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
16: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
17: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
18: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Какое вы растение? Сегодня ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро будем слушать их, пока к новостям. Тренд набирает новую популярность. Вместо кофе сотрудники все чаще выбирают безалкогольное пиво. Прямо во время работы. Да, врачи говорят, ну слушайте, единственный минус — это много калорий. Говорит, все-таки лучше, конечно, кофе. Можно быстро поправиться, если каждый день употреблять вот эти нулевки. Мы против любого алкоголя, да? Но это же вроде не считается алкоголем, если не ошибаюсь.
1: Ну, в этом, мне кажется, есть прикол в калорийности. Они как бы и поели, и попили, понимаешь? Кофе — это просто попили, и требуется завтрак. А пиво и поели, и попили, безалкогольное.
2: То есть люди продолжают себе выходные во время работы?
0: Вкус выходных остается, как минимум.
2: Чтобы работать в кайф, ты не пришел трудиться там и уничтожаться на работе, а ты: я занимаюсь фрилансом, я кайфую.
1: Мне кажется, это просто у водителей с майских осталось. Нулевочка.
0: Я помню вообще, как начиналось это все с нулевым напитком этим. Все же хейтили, просто говорили: да зачем, да вы что?
1: Это все появилось, когда рекламу запретили.
0: Нет, сам напиток появился гораздо раньше.
1: Но популяризировалось это, когда запретили рекламировать.
0: Я сейчас про времена, когда это входило в моду только. И все говорили: да вы что, вкус, да кому это нужен? Нужен этот похмел после этого. Вот это интересно. А сейчас, смотрите, уже и на работе.
2: Сейчас уже все есть безалкогольное. Виски, водка, скотч.
1: Вообще все есть.
0: Этот мир сходит с ума.
1: Только непонятно зачем.
0: Да, зачем, смысл.
1: Видимо, для безалкогольных коктейлей, чтобы вкус сохранялся, а вреда организму не было.
2: По вкусу отстой.
0: В чем суть попить горечь просто?
1: Ну, есть безалкогольное пиво, реально вкусное.
0: Наверное, для любителей, может быть, и оценят. В общем, мы против алкоголя в любом случае, друзья. Лучше кофе, как мне.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, если Киев хочет переговоров, встречу можно провести и в Москве. Президент России также допустил вариант переговоров на третьей стороне, но только для подписания окончательных договоренностей. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать без виз. С 11 мая россияне могут въезжать в королевство без визы и находиться там до 90 дней в течение года подряд или суммарно. Такие же правила теперь действуют и для граждан Саудовской Аравии при поездках в Россию. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что спецпосланник США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву достаточно скоро. По его словам, активные контакты между Москвой и Вашингтоном показывают, что США не отказываются от попыток урегулирования конфликта на Украине. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Глобу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Самое время послушать ваши голосовые сообщения, узнать, как прошли майские, ну и, конечно, какое вы растение, тема у нас тоже есть. С Ленуськи начнем, пожалуй.
2: Доброе утро, дорогие вейкаперы. Я эти выходные провела просто божественно. Я проехала 1500 километров по горному Алтаю. Я видела самые прекрасные горы, самые бурлящие реки. И все это с мужчиной, который самый лучший.
1: А мне кажется, что в конце этот мужчина как будто
3: ущипнул ее.
1: Был рядом, да, и сказал: скажи со мной, Ленусь, скажи.
3: Благодаря кому?
4: Текст держит. Нет, там было неразборчиво написано: с мужчиной, который сам. Да не, мы верим, наверное, очень классно.
1: Классно, мы рады.
4: Привет ему, кстати.
1: Саня.
5: Привет, вейкаперы.
1: Привет.
5: А я сегодня прям такой жесткий вьюнок. Где не остановлюсь, все, сразу чуть ли не прирастаю. Работать неохота вообще абсолютно от слова совсем. Работа, перейди на Федота.
1: Отлично, самое время.
3: С Федота на Якова, с Якова на всякого.
1: Со всякого куда? Никуда не идет, все, конец?
3: Там стопорнулось.
1: А, все.
3: Там тупик.
1: Всякий, извини. Валентин.
6: Вейкаперы, привет. А я сегодня Венерин и Мухоловка. Потому что лузгаю семечки, а потом сухариком закусываю и заново лузгаю семечки.
1: Я не знал, как можно вкусно было объяснить лузганье семечек, но у Валентина получилось.
3: У меня слово дня лузгаем. Забыли мы это классное слово лузгать.
1: Все, сегодня ты везде говоришь лузгаем. А Майя Юнивич.
7: Радио Рекорд, привет. Страна, доброе утро. Есть алоэ вера, а я сегодня фикус Антон. В этот лжепонедельник хочется показать всем на работе фикус. Жене, дочке привет, хорошего дня.
1: Фикус Антон. Классно назвать это растение. Александр.
8: Я сегодня самое пышное денежное дерево с пустыми карманами.
1: Да ладно, нужно денежное дерево выбирать, всегда поможет. Максим.
9: Доброе утро, вейкаперы. Я, наверное, сегодня плакучая ива, потому что работа настолько надоела, что хочется плакать.
1: Какой-то грустный вторник у нас сегодня.
3: Лжепонедельник.
1: Лжепонедельник тоже считается. Челентано афиш.
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Да, пиво нулевка, к сожалению, это первый шаг к резиновой бэйби. Но я против нулевки. А растение я сегодня можжевельник. Всем удачи и добра, вейкаперы. И поздравьте, пожалуйста, мою дочку с наступившим 20-летием, Алиночку. Алина, с днем рождения. Папа с мамой тебя любит. Бэйба, это все для тебя. Спасибо за сына и за дочь.
1: Алиночка, с днем рождения.
3: Дочка Бэйбы.
1: Дочка Бэйбы, Челентано офишл, с
4: днем рождения. Сомневался, что будет Бэйба.
1: Гришка.
3: Бэйба Гирл.
11: О, здорово, народ, здорово. Привет. Ну что, как вы там пережили выходной? Снова понедельник. Ой, какой понедельник? Вторник. И хочу заказать трек самый мощный, чтобы раскачало. Holy Goof, Set Me Free. Давайте качнем.
1: Ну отлично, Гришка предлагает качнуть, качаем.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
3: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
4: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброго утра, всем здравствуйте, 8:00 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на Рекорде, 3 часа еще с тобой, Никита Стас, Аня.
3: Всем отличного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Привет, друзья, у нас уже понедельник, а именно вторник, не теряйтесь, не пугайтесь, 12 мая.
2: Да, также напоминаем вам про главный ретро-мегаденс страны. Это супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная звезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджея Цветкова. Стас, ты вообще фанат же. 14...
3: Цветкова?
2: Да.
3: 14... Я фанатею.
2: У тебя весь плейлист, я знаю. 14 ноября Санкт-Петербург, Бург, Ледовый дворец, а 4 декабря Москва, Лайф-арена. «Это фантастика», супердискотека 90-х. Все подробности, конечно, на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 12+. И это замечательно. В этом часе играем. Также, друзья, не забывайте устанавливать мобильное приложение Рекорда.
3: Надеюсь, играем хиты Цветкова.
4: Я
3: с 12 лет его фанат.
2: Ну, вообще, тебя не выиграть в этом, я уверен. К новостям. Девушка хотела слепить трендовые пельмени в виде японских карпов. Это такие рыбки очень красивые, бело-красные. Вы, наверное, видели их в аквариуме. А получились уставшие работяги с тяжелой судьбой, как она сама сказала. Видео есть в наших социальных сетях, посмотрите, ее, конечно же, все поддержали, говорит, не расстраивайся, она говорит, да я и не расстроилась, если честно, меня все устраивало, было вкусно.
3: Главное, вот. Что красиво.
2: Бывает такое, что хочешь за кем-то что-то повторить, и это не получается, да?
4: Бывает.
2: Мы будем это обсуждать, что вы пытались повторить за кем-то. Вот давайте все будем честны, сейчас пойдут комментарии, что, ой, да не нужно повторять, нужно быть уникальным. Это понятно. Вот я вам расскажу историю. Когда-то далеко в 2000-х я был скейтером. Реально.
4: Уже смешно.
2: Не надо смеяться. Я был скейтером. У меня было 3 скейта. И я пытался по трубе, знаете, вот съехать, чтобы скейт был, катился по этой трубе. Не получилось ни разу.
4: Я видел,
2: как пацаны это делают. Я пытался повторить это.
4: Ну, ты смотрел какие-нибудь обучающие ролики?
2: Какие ролики? Это интернет был по карточке.
3: Ну, Ань, какие ролики? Он же говорит, скейтер.
4: Так, хорошо, ты просил кого-то показать.
2: Конечно, старшие пацаны показывали.
3: Где больница, вот что он просил показать.
2: У меня пару раз получилось, если честно. Но я забыл потом, как это делается. Да.
4: Спасибо, что цел.
2: Это не вся история.
4: Это не тебе спасибо, да?
2: Потом я стал рэпером. Вот.
4: Я встречалась с рэпером.
2: И что, и как?
4: Ну, тоже
2: он
4: хотела...
2: Он жив? Все нормально?
3: Нет, стоп, подожди.
4: Тоже хотела походить на него, что-то там челку красила, стала одеваться по-другому.
3: Ну и что, сходила на него?
2: Поступает где-то.
3: А как ты думаешь, откуда это? Это же вот, он научил. Это вот, это рэпер тебя
4: научил? Нет, это дети научили.
3: А то есть, а ты рифмуешь иногда? Ну, вспоминаешь былое? Где моя сдача?
2: А он
3: будет
2: писал
3: вам
2: тебе
3: удача.
2: Треки там. Анька, любовь моя, я
4: ой,
2: люблю
4: я
2: тебя.
4: Не помню,
3: и
4: честно,
3: ты на заднем плане.
4: Было... Любовь твоя. Это было все в лагере, в пионерском. Это вообще какой-то трэш. Вот я просто сейчас у меня, знаешь, фотографии всплывают, и я помню, что я странно одевалась, под него косила.
2: Вот давайте это вспоминать, что вы пытались повторить за кем-то. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы. Обсуждаем, что же вы пытались повторить за кем-то, как это выглядело. Ну что, Стас, расскажешь про свои татуировки, которые не получились?
1: У меня все получается.
0: Все получается? Ну, да. Все уникально.
1: А я потому что ни за кем не повторяю, я вот сам что леплю, то и леплю.
2: Вот. Я рассказывала вам, что я недавно хотела повторить очень дорогие трусы очень известной фирмы. Ой, в смысле юбку.
0: Это Баленсиага была.
2: Да. Я увидела, как очень дорогую юбку в виде мужских трусов. Стоила она 109 тысяч. Я, кстати, сейчас хочу сделать рилсик. Я просто снимала процесс. В общем, я заморочилась, купила паль, сделала все то же самое, сэкономила где-то 108 500.
0: Взяла тебе легендарные Доры Ми растянутые, да? По-моему, самая популярная фирма.
2: Так, нет, я купила реально Баленсиагу паль.
0: А, настолько ты заморочилась.
2: Да, естественно. Я не стала никого раздевать, никакие ношеные.
1: И где-то сейчас в квартире муж. Да где? Да как?
2: Да что мне надеть?
0: Мои любимые, куда же они делись?
2: Нет, я без жертв.
0: Получилось? Будет
2: найс? Я вот сейчас должна смонтировать, там все очень приятно выглядит. Мне кажется, даже летом смогу в этом ходить.
1: Вот именно, мы ждем, когда ты придешь в этом.
2: Ценник надо еще приделать, 109 500.
0: Это в оригинале тоже был ценник?
2: Нет, нету ценника. Ну так, чтобы не было вопросов.
0: Ну ты, если что, готова, да, сделать это массовым продуктом? Ну, мало ли.
2: Я?
0: Да.
2: За 109 500, мне кажется, много кто готов это сделать.
0: За 109 Баленсиаги можно купить. Тебе как минимум полтос нужно.
1: За 109 рублей?
2: Согласна, Никитос прав, за полтос норм.
0: Все-таки не Баленсиага все-таки, но...
2: 49 100 подниму с каждого.
1: А мне кажется, что вот так вот и появляются эти бабушки, которые трусиками там торгуют.
0: Я не видел бабушек, которые...
2: Я тоже не видела вопросов. Станислав, у меня вопросы.
1: Вы что, стоп, вы никогда не ходили вот эти рынки, которые делают?
0: Подробности нам нужны.
1: А, вы же не ездите на метро, я забыл. Возле метро.
0: В метро уже трусами торгуют?
1: Нет, стоп, не в метро.
2: Возле метро они цветами же торгуют.
1: Да ну ё-моё, там есть какая-нибудь прищепка? Вот, возле метро делают такие, ну, самопроизвольные рынки. И там стоят бабульки, и у них вот так вот... Платья, какие-то ночнушки, полутапки, трулики. И ты такой думаешь, откуда вы это взяли? Вы сами их шьете. И вот ты не знаешь, но на каждом есть этикеточка. Угу. То есть где-то они это берут. Угу. И я вот не знаю где. Вы никогда не... Ну, поездите на метро, пожалуйста. Я прошу, вы так...
2: Давай мы тебе на слово поверим.
1: Верьте мне на слово. Я вам принесу.
0: То есть можно утверждать, что тебе действительно девушки продают трусы?
2: Бабушки.
0: Да.
1: Бабушки? Ну, я не беру, я не беру.
2: У вас бабушки на трусах.
1: Возможно. Наверное, даже удобно. Продувает.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Основные пробки тебя ждут по улице Университетской от Кремлевской до Тукая. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной. И по Марджане от Карима до Чернышевского. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это... жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть, реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа Топ. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+. Дополнительное образование.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
13: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
14: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
16: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Dance Radio.
2: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: эфире.
1: А мы играем с вами через минут 10, поэтому прямо сейчас игра в чат мобильного приложения Рекорда присылайте, если хотите оказаться в прямом эфире. А мы пока обсудим, что вы пытались повторить за кем-то. Давайте вспоминать.
2: Да, давайте. Я, кстати, посмотрела видос, там очень смешные рыбки получились.
1: Да, вот такие уродцы. Саша, о, в школе кто только что не пытался подделать подпись учителя для хорошей оценки в дневнике еще в те самые добрые времена, когда были бумажные дневники. Сейчас нет вообще бумажного дневника.
2: Ну, он как бы существует, но формально он не нужен. Это так, чтобы ты сам себе мог записать домашку, если не сможешь вечером зайти. Хотя, ты знаешь, там есть все равно чаты, если ты не... Там в основном, да, все начинают спрашивать, а что нам задало?
3: Подождите, а как же вот эти выбирать дневник 800 тысяч лет с красивой картинкой?
2: А знаешь, сколько дневник хороший стоит? 500-700 рублей.
1: Чего себе, проще распечатать.
2: Чего распечатать? Проще оценки?
3: Проще запомнить.
1: Запоминать,
3: что,
1: да.
3: Что получил? Два.
1: Вот, да. Подпись тоже запомнил, как она делается. Показал. На работе всегда стараюсь максимально приблизиться к уровню наставника. Евгений написал, иногда получается превзойти даже. Замечательно.
2: Так, в детстве мне очень нравился футболист Фернандо Торрес. Что вы думаете? Я в 2010-м, имея длиннющие густющие волосы, повторила за ним стрижку. Волосы по длине выше плеч и обруч. Срезав сантиметров 30 точно. Не жалею ни капли. Выглядело все довольно гармонично, как мне тогда казалось. Такая дань кумиру.
1: Наталья написала одно слово «суши». Пыталась повторить. Все же, когда первый раз делают суши, получается какая-то дичь, да? Или у тебя сразу красиво?
2: Не, нормально получается. Там просто прикол в том, что рис очень правильно нужно уметь варить. А это не у всех получается.
1: Не клейстер, да? Вот этот вот, который...
2: Нет, как раз он должен быть склеенным. Там прикол в специальном рисе.
1: Вот в чем ошибка.
3: А ты плов делал.
1: А я пытался с говядиной завернуть. Думаю, вкусно. Ну, уже есть такое.
2: Лавашек заворачивают?
1: Да, все, есть. Нет, не идея это для стартапа. Один раз пытался повторить сальто, написал наш слушатель назад. Но получилось только наполовину. Больше не пробовал.

0: парикмахерской. Ну, я тоже бахнула себе за компанию, выглядела стрёмно. Хорошо, мы осознаем, да? Сальто наполовину.
1: Ну, тут надо попробовать.
0: Стрёмно.
2: Куда далеко ходить? Я вчера повторила за ребенком. Она пошла прятки красить. Я думаю, я хочу.
0: Классно выглядит. Что вы пытались повторить за кем-то? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что Армении стоит как можно скорее определиться, оставаться в ЕАЭС или двигаться в сторону Евросоюза. По словам президента России, Москве важно понимать позицию Еревана, чтобы выстраивать дальнейшие отношения. Путин добавил, что в случае выбора ЕС стороны могут пройти через мягкий и взаимовыгодный развод, подчеркнув, что Россия поддержит любое решение. Италия стала самым популярным европейским направлением у российских туристов на майские праздники, сообщили туроператоры. Спрос на поездки туда за год вырос примерно на 23%. Особенно востребованы Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Тоскана, Сицилия и озеро Кома. Эксперты объясняют интерес комфортной весенней погоды и популярностью комбинированных туров сразу по нескольким странам Европы. Трамп назвал новое предложение Ирана по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По данным СМИ, Тегеран отверг условия США, сравнив их с капитуляцией, потребовал военной репарации, полного суверенитета над Армузским проливом, снятия санкций и возврата замороженных иранских активов. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне

0: X-Lantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер X-Lantix ET. Слушайте ощущения.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранин 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните мобильное приложение «Самокат 6+.»
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Новые каперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Все люди у нас заняты, никто не берет трубочки.
2: Да. Это, ну, ребята.
1: Вторник, ну, конечно, выходные.
2: Ну, вы если пишете «игра», ну тогда будьте готовы, что вам позвонят. Ну, пожалуйста, мы же хотим с кем-то играть. Думаете, нам этот приз нужен? Мне он не нужен.
3: Давайте сами, может, сыграем.
2: А, ну, кто с кем сыграет?
1: Да нет, уже сами не сыграем, потому что Катя с нами на связи. Катя, привет.
4: Привет.
3: Привет, Катя.
1: Из какого ты города?
4: Новочебоксарск, Чувашия.
1: Круто. Кать, смотри, у нас игрушка. Называется она «Угадать за 60 секунд». Тебе нужно выбрать одного из нас, кто будет с тобой в одной команде и кому ты будешь объяснять слово за эти 60 секунд неоднокоренными словами. Никит, Стас или Аня, выбирай.
4: Аня, конечно.
1: Аня, конечно же.
3: Только пришла. Ухожу.
1: Любимая игра Ани. Так, а мы со Стасом...
2: Мы все время загадываем слова, она все угадывает. Она как будто знает.
1: Сейчас загадаем простое, реальное. И она будет долго угадывать. Как тебе слово пельмень?
2: Да она сразу угадает.
1: Давай свой вариант.
4: Какое слово еще раз?
2: А мы думаем пока.
1: Пока обсуждаем. Ты хочешь, какое-то у тебя есть предложение слова? Говори.
4: Не знаю, что-нибудь из еды можно.
1: Так давайте пельмень.
2: Да это просто.
4: Пельмени?
1: Да, пельмени. Давай пельмени. Почему нет? Попробуй.
4: Да, давай.
1: Все, Кать, слово тебе известно. Аню мы возвращаем. Ань, возвращайся. 60 секунд будет у Кати объяснить тебе это замечательное слово неоднокоренными словами. Это важно. Кать, твои 60 секунд начинаются прямо сейчас. Поехали.
4: Анечка, есть такое шоу на развлекательном канале.
3: Уральские пельмени камеди.
4: Команда. Уральские
3: пельмени, я же сразу сказала.
1: Ну так и все, это правильно, сегодня несложное слово. Вторник, все, ты только вышел с работы. Пельмени. Да, пельмени, все верно, Катя.
2: Захотелось пельменей.
1: Кать, мы тебя поздравляем, очень быстро справилась. Ты молодец, передавай привет кому хочешь.
4: Передаю привет нашему городу Новочебоксарск, моей маме, которая сейчас дома с моим ребенком, моему супругу Зураб, я тебя очень люблю. И вам, конечно, Радио Рекорд, Бейкапер, вы самые лучшие, я вас люблю.
1: Ай, спасибо, друзья. Спасибо. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Бейкапер.
0: Бейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы!
6: Хочу на шашлыки!
7: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
8: Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АЗ-68.
10: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
11: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-0045-510, город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы. Мы продолжаем обсуждать вместе с вами, что вы пытались повторить за кем-то, что это за история была, мы уже свои рассказали, я рэпером-скейтером был. Вот Аня шила одежду, например, скоро предоставит ее для всех. Да, Стас не косячил, не повторял ничего
1: за кем-то. Нет, я в татуировках пока не косячил. Повторять-то, конечно, повторял. Я пытался повторять шутки за кем-то.
0: И как?
1: Я смотрел убого, когда ты пересказываешь чужие шутки, то есть пытаешься их вклинить как там, очень плохо. Но если ты очень грамотно ее подстроишь, то тогда все отлично.
0: У нас в голосовалке пока что лидирует вариант, вот по телеге я смотрю, например, блюдо какое-то пытались повторить, 36% пока что этот вариант на первом месте. Но все пытались повторить какую-то кухню. У нас по пятницам Армен рассказывает, что...
1: И невозможно повторить за ним.
0: Это реально. Здесь нужно...

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, Никита Стасань.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Приветики всех с лже-понедельником. Сегодня вторник, 12 мая.
2: Не забываем, что можно присылать вопросы нашему автоэксперту в чат мобильного приложения Рекорда. Уже можете делать это. За какую сумму приобрести автомобиль, который вы хотите, либо же аналог какой-то.
4: За какую продать.
2: Где что подтекает, это тоже можно узнать. Володя шарит.
3: В смысле, можно сказать, типа, Володя, где подтекает?
2: Да, он скажет.
4: Кран холодный.
2: Где ручей? Да, пишите свои вопросики, друзья. А мы пока к новостям. Инвестиции в Лего оказались выгоднее золота, биткоина и всех остальных акций, представляете? Экономисты изучили 2000 наборов как минимум за последние 30 лет и выяснили, в среднем конструкторы приносили около 11% годовых, тогда как золото лишь 3-4%. А вот, например, один из наборов, там какой-то очень крутой, за $140, изначальная цена его была, сегодня может стоить около $3000.
3: Если то, что на картинке, то это сокол тысячелетия из «Звездных войн».
2: Особенно дорожают серия Star Wars, Гарри Поттер и Бэтмен. Говорят, вот они самые дорогие, эти,
3: да,
2: наборы.
3: Да, а если еще конструктор такой эксклюзивный был, то, ну, то есть ограниченная серия, то он вообще взлетает в цене.
4: Я видела клевую коллабу Лего с Гермес, по-моему, там, где сумочка розовая и шлепки.
2: Шлепки Лего?
4: Да.
2: Это просто ты детали себе сам под пятки засовываешь.
4: Ты просто делаешь полностью шлепки из Лего и сумку дорогущую.
2: И стоит 200к, наверное, плюс,
4: не
2: да?
4: Не помню, сколько стоит, но мне нравятся их вот эти такие лимитированные эдишн.
3: И не зачем это, да, все?
2: Но, как будто...
4: У меня есть подружка, которая коллекционирует вот Лего? Эти лимитированные, да, штуки. Мне кажется, она знала что-то, планирует разбогатеть,
2: ну,
4: на
2: вот
4: пенсии.
2: Вот, кстати, да, я не знаю, насколько у нас активна эта культура, просто есть среди
3: Лего?
2: Моих знакомых, да, нет любителей
3: у
2: Лего.
3: У меня есть знакомые, они готовы тратить действительно по 15, по 20 тысяч,
4: ну, вот,
3: за набор.
4: Вот, моя подружка с 10-15, это типа норм за лимитированную какую-то штуку.
3: Да даже не лимитированную, ну, то есть иногда там знакомая купила набор, знаешь, не вот этот, который там Бэтмен из «Звездной войны», а да, какой там... О, Малибу участок. И она вот, ну серьезно, ну то есть имеется в виду там какой-то полицей, береговая охрана.
2: Я правильно понимаю, что у нее есть участок в Малибу?
3: Да, вот. И все собирают, им нравится. Это действительно очень красивая штука.
4: Участок красного купальника.
3: И стоит это очень дорого.
2: Этот купальник можно из Лего собирать, да, летом? Они же все могут сделать.
3: Были же такие штуки, что там одежду делали, что-то из Леги, какие-то...
2: Из Леги.
3: Из Леги.
2: Из Леги. Леги.
3: А леггинсы, это не оттуда?
4: Олег.
3: Олег?
2: Это уже все теории заговоров, разберем их попозже.
1: На рекорде.

0: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно уже присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Он будет отвечать на них через 10 минут в онлайн-режиме. Поэтому ждем, пока обсуждаем, что вы пытались повторить, за кем и как это происходило вообще. У вас повторили?
1: Повторюши.
0: Да.
1: А я вам рассказывала, да, что у меня подружка повторила и купила свитер такой же, не помню, в начальной школе.
0: Как у тебя?
1: Да.
0: Ой.
1: Это реально, ну, жесть, я считаю. А потом пуховик такой же.
0: Как ты смеешь называть ее подружкой?
1: Не знаю.
0: Вы общаетесь еще?
1: Ой, позвонить, что ли, сказать? Высказать ей, что ли, все?
0: Пора бы уже, да? А, поехали дальше. Вот, за художниками оригами учусь повторять, Дмитрий написал. С каждым разом получается лучше, но предела роста нет никак и везде. Всем доброго утра. Кстати, скинул несколько работ, Дмитрий, прикольно выглядит. Мне горилла понравилась. За гориллу можно из бумаги сделать.
2: О, да, но оригами сложно.
0: Пробовал?
2: Я, да, я делал рубашку из купюры денежной.
0: Неплохо, Анастасия. Цвет волос, как у Арейра в «Диком ангеле». Мне было 14.
2: Грязный?
0: У меня была пачка краски и желание стать ярко-красной леди. У нее красные волосы были.
1: Я, кстати, повторяла за ней, красилась хной.

0: И у меня был такой ободок, и я делала прям кудряшки, как у нее, и мне все говорили, что я на нее похожа была в детстве.
1: Это искала своего Лукаса, да? Лукас там
0: да,
1: был?
0: Да, или не помню, как там его.
1: А мне так она в кепке ходила вообще все это время.
2: У нее было две стадии. Первая, когда она Чулито, это пацанка. И когда она уже Милагрос, это когда она девочка-девочка.
1: Да. Затронул фанатский, да, ваши скрепы?
0: Откуда ты это помнишь? Я сты разблокировал.
2: У меня был телевизор, я смотрел.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. По словам российского лидера, глава Китая лично поддерживает развитие сотрудничества в высокотехнологичных отраслях и помогает диверсифицировать совместные проекты Москвы и Пекина. Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился чемпионского пояса UFC в среднем весе. На турнире UFC 328 в Нью-Йорке представитель УАЭ проиграл американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей. Бой длился все 5 раундов. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта США и Ирана и проблем с судоходством через Армузский пролив, пишут западные СМИ. Аналитики предупредили, что видимые резервы уже приблизились к минимумам с 2018 года, а это может привести к скачкам цен и дефициту топлива. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УОНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
16: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Который уже на связи, готов отвечать на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Привет, привет. Что на майских подобрал?
2: Смотрел Kia. Очень-очень плохую вчера. Очень-очень.
1: Со стороны просто подошел, смотрел, такая, о, классная Kia, да?
3: Какого цвета? Какого цвета? Белая?
2: Серая.
1: О, классно. Поехали к вопросам нашим. Вопрос по авто. Бюджет 1,3 миллиона. Что можно взять за этот бюджет? Корея или Европа? Пробег до 100. Не старше 6 лет. Как Рено, Сандера, Каптюр? Спрашивает девушка.
2: Ой, хороший вопрос. До 1,3 можно на самом деле найти. Вот. Можно Рено Меган купить. Свежий довольно-таки.
1: Все?
3: Рено Меган Фокс.
1: Ты видел?
2: Kia Rio, Hyundai Solaris.
1: Ну, стандартный набор.
2: Volkswagen Polo, Skoda Rapid.
3: Ага.
2: Ну, это такой бюджет, это, знаете, вот где нужно купить автомобиль и вот не промахнуться на самом деле, чтобы оно там заводилось и везло вас от точки А до точки Б.
1: Классно.
3: А, хочу купить Hyundai Sorento первую, рестайлинг. Чем отличие от первого и стоит ли вообще брать?
1: Kia.
2: Слушайте, неплохой Sorento. Автомобиль.
3: Hyundai написано.
2: А, отличие у них в оптике и немножечко интерьер салона поменялся. То лучше, наверное, рассматривать рестайлинг.
1: Ага. Думаю, приобрести Skoda Rapid 2021 года. С каким двигателем и коробкой лучше брать? И какие у них болячки вообще?
2: Конечно же, 1.6 автомат. Это прекрасная компоновка. Очень надежная, безумно ресурсная. Болячки. Да, как таковых болячек нет, на самом деле, на этом моторе и коробке. На небольшом пробеге никаких сюрпризов не будет точно.
3: Доброе утро. Какой кроссовер можно купить? Бюджет 2,5 ляма. Ты ешь? Что за сладкая слюна?
1: Захотелось нам. Какой кроссовер, Володь? 2,5 миллиона.
3: Какой? Никакой.
1: Гелик, да?
3: Да нет.
2: Да нет, гелик вы, конечно же, не возьмете.
3: Рено.
2: Можно посмотреть что-то из BMW на самом деле.
3: Из BMW.
2: Какой-нибудь X3 попробовать найти.
3: Очень
2: Volkswagen
3: много.
2: Tiguan. Не могу сейчас.
3: Это попасть. Все старое будет?
2: Это все будет не сильно новое.
1: Как он обозначил, да, сразу видно, подборщик. Не сильно новая, конечно. Так, девушка интересуется. Хочу приобрести Мустанг. Подскажите, пожалуйста, для дорог и климата Башкирии подойдет ли эта машина?
2: Ох, если бы я хоть раз был в Башкирии. Если на 2.3 моторе, то в целом это очень экономичный эко-буст. Клиренс у него довольно-таки достаточный для неровных дорог.
3: Ну, отлично. Подожди, я гуглю. Климат в Башкирии. Умеренно континентальный, с теплым влажным летом, умеренно суровой снежной зимой.
4: Это не про коня разве идет?
1: Нет, Стас.
4: Прям машину?
1: Другая рубрика.
3: Еще вопрос. Морозы до минус 40-50 могут быть. Лето, нормальное.
1: Стоит ли покупать электромашину?
2: Да, стоит покупать.
1: Электромашину? Дорогой ли ремонт обслуживания? Вот спрашивает слушатель.
2: Слушайте, смотря какой электроавтомобиль вы хотите покупать.
3: Недорогой.
2: Если это гибридка, то в целом это очень удобно и экономично. Что касаемо прям электроавтомобилей, то очень нужно грамотно подходить к подбору этих автомобилей, смотреть состояние батареи, потому что у нас поменять батарею это очень-очень дорого. А по поводу обслуживания, то они значительно экономичнее, чем бензинки и дизели.
1: Володя, а ты подбираешь электроавтомобили уже?
2: Да, конечно.
1: Ой, ничего себе. Ну, все, у Володи приборы есть. Володя, спасибо тебе большое вообще за ответы на вопросы.
2: Спасибо большое вам, любите твои автомобили. Всем хороших дорог.
3: Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10. 00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость. Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
15: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718. 18+.
0: Реклама в Казани 554-20.

0: Обсуждаем, что же вы пытались повторить за кем-то, и скоро подведем итог голосования.
1: Так, даже не знаю, пытались все танцы повторить, стали вспоминать после Бритни Спирс Майкла Джексона и еще всякие выступления. О, кстати, недавно челлендж был Мадонне, по-моему, 43, она выпрыгивала на каблуках во время одного концерта сколько-то там раз, не помню. И все пытались, девчонки, повторить этот челлендж. Я, кстати, тоже хотела, не успела. Он вообще еще есть?
0: Мы вообще первый раз слышим про, да? про это, да.
2: Скоро будет повторять челлендж, где она выпрыгивает из каблуков.
0: Белка, девушки в интернете показывали, как мыть и сушить волосы по кудрявому методу. Попробовала и я. У меня получилось, будто меня током стукнуло. Еле расчесала, говорит потом.
2: А вот эти смешные видосы, где девчонки себе же челку подстригают, чтобы она была ровная. А в итоге получается какая-то фигня кривая.
0: Да, Елена пишет, смотрела фильм «Джулия и Джулия». Готовим счастье по рецепту. Вы, наверное, смотрели. Там рецепт был с говядиной буф, бугион. Готовила 6 часов, просто убила день. Блюдо супер. А супруг сказал, нормально. Гад, больше не повторю ничего.
2: Так готовь для себя.
0: Отличный совет, Стас. Так, в 2017 году вышел фильм «Призрак в доспехах». Сделала прическу, как у главной героини фильма. Нигде не писала. Всерьез ничего ни за кем не повторяю, а вот в шутку. В студенчестве, Аника пишет, очень классно получалось пародировать своих преподавателей. Прямо один в один. Многие потом преподы говорили, что надо было в актерское поступать. Не тот путь выбрала я себе. Теперь говорит об этом.
1: Увидел первый раз американский поворот на авто. Взял у папы машину, тройку. Но не знал, что нужен передний привод. Итог, два диска мятых плюс, ну, морду подрихтовал.
2: Нормал.
0: За два диска как будто бы...
2: Причем не на машине, да? Я так понимаю морду.
0: Как будто бы равенство, да. Давайте подведем итоги голосования, что вы пытались повторить за кем-то. На первом месте так у нас остается вариант блюда, 38%. На втором месте это подпись. Пытались повторить. И на третьем месте у нас вариант прическу. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на Рекорде. Сейчас еще будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Продолжение рабочей недели и начало тоже. Лже-понедельник, вторник, 12 мая.
2: Да, в этом часе, в конце шоу мы отвечаем на все ваши вопросы, касаемо вообще всего, хоть рекорда, хоть мира.
4: Да, задавайте. Врать не имеем права, любые каверзные принимаются лично, на стоп-шоу с вейкаперами.
2: Лично про нас спрашивайте. Окна. В чате мобильного приложения, в конце шоу ждите ответы.
3: Мужская, скажи, ничего, как, ничего ж каверзного не задавали никаких вопросов.
2: Стасу, пожалуйста, накиньте один.
3: Я и навру.
4: Нельзя. Я же говорю, нельзя врать.
3: Нельзя, не буду врать, давайте.
2: К новостям. Люди выбирают друзей по уровню аутизма. Это ученые заявили. Я расшифровываю вам, это медицинский термин. Мы устанавливаем контакт с теми, у кого похожий уровень психических расстройств, оказывается. Так проще и быстрее выстраивать связь. Во время разговора мозги таких друзей словно синхронизируются и работают одинаково. Ученые назвали это феноменом двойной эмпатии. Хотя в народе это часто называют миндальной связью просто. Из-за миндалевидного тела мозга, в котором формируется эмоция. То есть, грубо говоря, вот одинаковые вы по эмоциям. Все, вы будете дружить. Не разлей вода.
4: Прекрасно.
3: Миндальная связь.
2: Вот поэтому мы друзья, да.
4: Миндальная связь.
2: Как ты находишь подругу?
3: А где арахисовые соприкосновения?
4: Миндаль, кстати, вкусный орех. Миндаль вкусный орех. Я согласна, на самом деле. По уровни отклонений они сближают.
2: То есть...
3: Как? Почему они сближают? Ну, потому что вы в одной палате это, лежите.
4: Понимаешь, люди притягиваются либо противоположности, либо похожести.
3: Привет! Видишь это? Вижу, привет.
2: Все так? Сейчас мы тебя не поняли.
3: Ну я тоже не понимаю, типа, но...
2: Все, не друзья.
3: Пусть так и будет.
2: Ну все, пока.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Чуйкова от Адаратского до проспекта Амирхана. Также по улице Адаратского, Дворовского до Чуйкова и по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Мая» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода. Торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение, новые возможности.

0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
1: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
8: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» Додо Пицца и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН 124 160 00 45 510. Город Казань.
1: Успел.

0: Самое время ответить на несколько ваших вопросов, да? Не зря же вы их писали. Мы же обещали, что... будем отвечать. Итак, поехали. Какой цвет из двух выбрала бы Аня? Зеленый или оранжевый?
1: А как сложно. Ну, скорее всего, зеленый. Ну, да, иначе думаю, я сольюсь с оранжевым.
0: Я тоже... Нет такого варианта. Главный вопрос еще, доколе это все будет...
1: Что конкретно?
0: Не знаю. Написано еще, давайте до кремового и хрусталева.
2: Доколе в бедрах.
0: И еще хочется, чтобы продолжалось. Мы реально, Евгений, хочет, чтобы это продолжалось. Продолжалось это.
2: Доколе до породы собаки, получается.
0: Это же можно останавливать.
1: Коленки правой или до коленки левой?
0: Ребята, что такое 100к, 200к? А почему просто не 1000? Откуда взялось-то?
1: Посмотри, не пропуск, а сокращение же.
0: С Древней Греции, оттуда имеют греческие корни, поэтому мои пользуют.
2: Вот, а я думал,
0: ушло
2: что...
0: ушло в народ.
2: Ты тоже? Тока.
1: Кило людей.
2: Ой, допустим.
0: Да,
1: у нас 100 О отсюда.
0: Да. Откуда все пошло. А, так, интересное сообщение от Дмитрия. Вы мне сможете помочь.
1: Ну-ка.
0: Оно без вопроса, и это к повествованию. Ну, раз можем, значит можем. Стас, какая тату была самой сложной в твоей карьере? Какая самая первая?
2: Которую я бил? Первую я бил метлу. Это было еще в школе. К себе набил там на правой руке. Самое сложное — это переделка Нептуна. Там очень сложно вбивать краску.
0: На здоровье. А каверзно, что делать, если иногда не нравятся песни у вас, в частности, Pump It Up? Вообще,
1: ну,
0: у нас можно... Здрасте!
1: Приехали.
0: Вообще, это радиостанция, да, поэтому... Кстати, можно голосовать за треки в нашей группе ВКонтакте. Вы же знаете, Суперчат Фил ведет в конце недели.
1: Да.
0: И вообще, если вам какие-то композиции нравятся, вы можете подписаться и голосовать за треки, которые нравятся. Тогда у нас новинки, кстати, часто вылетают спустя две недели. Люди не выбирают.
2: Но учтите, если вы будете голосовать, там будет больше треков Фила.
0: Это угроза сейчас?
2: Да.
0: Неплохо. А вы, каперы, можно...
1: Мне нравится. Что же мне?
0: Я все не отпускаю.
1: Позвоните этому человеку, кто там опросы его. Пусть он им скажет, вопросник. Не нравится ему.
0: Вообще, да, мы не стриминговая компания.
1: Нравится, не нравится, терпимая красавица.
0: А кому-то нравится Pump It Up вот этот вот. Вот вы, каперы, можно еще...
1: Майорка тоже. Кричали тут, кому-то не нравится. А сейчас много кому нравится.
0: Майорка, она сэй, энда гавсэ, энда дарасэй.
2: Подташнивает начало почему-то.
1: Не-не, нормально.
0: Теперь можно еще трек через дня рифа от Алекс Клея. Да почему бы нет? Что нам мешает это сделать?
1: Ну, так ты решил?
0: Ну а почему? Под него и попрощаемся. Друзья, спасибо всем большое за это утро. Завтра с вами услышимся. Были с вами вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Классного мне, отличного настроения. Среда, 7 утра ждем.
2: Всем прекрасного вторника. Пока!
0: Пока!

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на ближайшие 3 часа, как минимум, чтобы рассказать, друзья, мы же еще и музыку выпускаем. Свежий сборник электронных треков от российских продюсеров. Колбасный цех «Матрикс» уже доступен на всех площадках. 14 взрывных треков от Sonic Mind, Лабораториум, Снат и других авторов. Проходите, забирайте, ссылки есть в наших социальных сетях. Впуск к себе скоро, чуть больше 2 недель осталось. Забирайте, прокачивайтесь. Кто уже послушал, как вам, какой трек больше всего зашел, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Соберу такую свою статистику, ребятам покажу. А пока расскажу о треках в этом часе. Там Джон Саммит. Анима Интринджи в этом часе. Out of my body. Sony Fodera, Think About Us. Иман Бэк с треком Not You. А стартанем в этот час Сэр Букс и трека Graceland, и это Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ООО «БТВ». Украинство 19-169-001-2007. Город Казань. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп всерьез рассматривает возобновление конфликта против Ирана. С таким утверждением выступила CNN со ссылкой на неназванных помощников американского лидера. У президента США заканчивается терпение из-за продолжающегося перекрытия Армузского пролива, а также из-за того, что Исламская Республика не идет на значительные уступки Вашингтону. Бедность в России по итогам 2025 года снизилась до минимальных исторических значений 6,7%, заявил вице-премьер Новак. Реальные зарплаты в стране выросли на 4,5%, отметил он. Ответственность за обработку школ от клещей несут сами образовательные учреждения, сообщает Минпросвещение России. Роспотребнадзор держит на контроле проведение обработок в местах массового пребывания людей на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и не суммируется с другими акциями, скидками, акция действия при оплате личными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять. Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепреконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2000. 7. Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
10: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
13: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОГРН 124-160-0045-510. Город Казань.
11: Успел.
14: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, это Рекорд, я Никита Бурягин, здесь с вами еще на ближайшие 2 часа, это как минимум. И напоминаю вам про наше мобильное приложение Радио Рекорд. Можно скачать во всех магазинах приложений вашего смартфона. Заходите, забирайте, мы регулярно его обновляем. И содержимое, и само приложение, там более 100 радиостанций, ловите бонус, да. Вот прямо сейчас открываю, там, например, вот Тектоник, кто любит руками быстро подвигать, вспомнить молодость. Пожалуйста, включили, танцуем где-то в офисе Тектоник, показываем, как это было, зумером демонстрируем, да. Степ любим, есть такое. Вот регги, пожалуйста, хардбас, отдельная станция интернет-вещания колбасный цех, чтобы прокачаться. Ребята, я просто вкратце, вот с девчонкой новой познакомился, медляк FM включил, все, танцуете где-то в романтическом месте, доступно вообще везде. Пиратская станция, вот, опять же, можно забрать рок, даже есть, что неожиданно от нас, да, и сказки MCV, если заснуть не можем. Вся жизнь в музыке, и это все есть в приложении Радио Рекорд, чатик тоже там есть, если вы прямо сейчас зарегистрируетесь, напишите мне привет, чат со студией есть, вечернее шоу через него общается, вейкаперы, все ведущие, просто мне привета или эмодзи будет достаточно, я обязательно отвечу. Скачивайте, друзья, всех там жду прямо сейчас, пока расскажу о треках в этом части, там Anima and Johnny Beautiful. Если в этом часе услышим Make My Day. Робин Шульц, Эмберс. Биби Рекша, New Religion. Оборвемся в этот час вместе с Трэп Мафия Хаус и их треком Мафия Стайл. И это Рекорд. Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
1: 18+.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: украшения к Руси. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз хочет оторвать Армению от Москвы, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил глава департамента МИД России Михаил Калугин. Европейский путь Армении может привести к системным изменениям отношений с Россией, отметил он. Исламабад останется площадкой для переговоров США и Ирана, заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Исламабад считает, что полномасштабный конфликт Ирана и США остался позади, отметил он. В России впервые появился ГОСТ на веганские парфюмы и косметику. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель на всех этапах производства должен подтвердить отсутствие животных компонентов. Также, если косметика делается на той же линии, что и товары с ингредиентами животного происхождения, нужно хорошо очищать оборудование, емкости и поверхности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vbdivisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Врываемся в лето! Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
5: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
6: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от «Экспокар». Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
8: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
7: Если Тенет, то в «Экспокар».
9: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Хочется в отпуск. В иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация президента США сократила помощь Украине на 99% и одновременно пыталась выстраивать более благоприятные отношения с Россией, пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшались постепенно и сопровождались неудачами для Украины. 5 стран бойкотировали Евровидение 2026 из-за участия Израиля, сообщает BBC. Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения обвинили страну в преступлениях в секторе Газа, в то время как телеканалы считают, что участие государства, так же, как и Украины, создает несправедливые условия. Дмитрий Песков заявил, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет. По его словам, это очень важно и было бы здорово. И это стало бы хорошим обрамлением подвижек в двухсторонних отношениях, сказал пресс-секретарь президента России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уэйн Стамарт-сервис. Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
9: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-87. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. И думаю, то, что нам всем нужно после майских, это уменьшить порцию еды. Все больше кафе и ресторанов начинают добавлять популярных. Просто могли попробовать сразу несколько позиций побольше и не переедать. Особенно такой формат нравится компаниям друзей. Можно заказать разное и устроить такой маленький гастрономический тест-драйв. Говорят, что люди стали чаще выбирать впечатление и разнообразие в ресторанах, а не просто большие порции. Ну, хотя иногда, конечно, хочется просто прийти и как можно больше поесть. Ну, а сейчас пришло время узнать, что предпочитаете вы, пробовать много разных блюд или всегда брать что-то одно любимое. Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Как всегда, под лучшие танцевальные. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Got Lucky, ла-ла-ла. Здесь появится горячий трек от Heaven, Iron. Потрясный трек от All Things Break, Gravity. Послушаем отличную работу от Джоэл Кори «Devote».

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу указания улица Ершова, дом 28.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, передает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 774-664-62-69. Подробно.
0: Dance Radio.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
5: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
7: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
6: Если Tenet, то в Expocar.
8: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
9: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ОПТВ. Украин 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
11: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепреконцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.

Первая танцевальная Россия на связи. В эфире Радио Рекорд. Друзья, любимая музыка. Музыка всегда рядом с вами в приложении Радио Рекорд. Там собраны десятки интернет-станций под любое настроение и занятие, будь то тренировки, ап для работы и дороги мне или дип, ну а для отдыха и уютной атмосферы часто выбирают чил и тематические станции. Можно включить музыку для вечерней прогулки, фона во время работы и тусовки. Скачать приложение просто в App Store или Google Play. Радио Рекорд устанавливается бесплатно. Осталось быть с нами, где узнать, что послушаем Рекорд в ближайшем часе. Потрясающая совместка от Afrojack. Дождемся клевой работы от Hugeland, Ultranate, Freeze. Чуть позже здесь Биби Рикса с треком New Religion.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: украшения Крусия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
6: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
2: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
9: Скоро открытие бара «Караоке Евгеньевич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгеньевич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Хорошо, что я родился не во Франции. Я совершенно не знаю французский.

0: только в эфире. Каждый день. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Чуйкова от проспекта Амирхана до Адарацкого. Также по Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана. И по Адарацкого от Воровского до Чуйкова. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.
1: Dance Radio. Record. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Хочу на море!
10: Хочу увидеть горы!
11: Хочу на шашлыки!
12: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
13: Неофертно, подробности в автосалоне.
14: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му. 5-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
15: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: украшение к Руси. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз хочет оторвать Армению от Москвы, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом

0: первый рабочий день. Радует то, что неделя будет короткая, четырехдневка, и все, как мы с тобой любим. Номер телеграм Казанского рекорда 939-300-301-9. Уже сейчас можешь туда присылать сообщения типа «Привет, как дела?» Отвечу тебе обязательно. Ну и тема сегодняшнего, сегодняшней «Хочу и баста» я решил обозначить таким образом. Только в Казани. Вот что есть такого в Казани, чего нет ни в одном другом городе мира, возможно? Пиши в Телеграм 939-303-101-9. Ну, там, не знаю, расскажи о чем-нибудь уникальном, что у нас есть в Казани. Что вот нигде не повторится, ни в каком сне ты это больше не увидишь. 939-303-101-9. Жду твои сообщения.
1: Хочу баста.

Это «Хочу и баста». На рекорде меня зовут Венер, а тема на сегодня только в Казани. Главная уникальность Казани, как пишут многие путеводители, в сочетании древнего белокаменного Кремля, например, с современной архитектурой, да? Ну, это так и есть. Богатой татарской кухней, конечно, и высоким уровнем туристического комфорта. А если ты с этим согласен, а, возможно, и не согласен, пиши в телеграм рекорда 939-303-101-9. Георгий пишет, вот как раз мост дяди Коли. Вот, Георгий, честно, я впервые слышу про мост дяди Коли. Может быть, это стыдно, но да. Но вот сегодня загуглил, посмотрел, да, действительно. Мост дяди Коли, он вроде его в одиночку строил, пишет Георгий. А Дима пишет, у нас в Казани чак-чак с глазами. Тут, конечно, напоминает историю с Рязанью, но тоже любопытно. А Мини пишет, только в Казани некоторые пассажиры в метро, особенно подростки, не пропускают у выхода с вагона других пассажиров, а сразу ломятся внутрь. Да, я такое тоже замечал, кстати. Если по правилам пассажиры должны стоять по бокам дверей и выпустить людей из вагона, то есть такие, которые стоят прямо по центру и, не дожидаясь выходящих, заходят внутрь. Ребятки, ну, элементарное правило поведения в метро. А сегодняшняя тема, напомню, только в Казани. Только в Казани что-то необычное. Пиши 939-303-101-9, номер телеграм Казанского рекорда. Здесь могут быть как положительные, кстати, моментики, так и не очень. Не обязательно писать о чем-то хорошем. Можно и немножко добавить перца. Рекорд Дэнс. Радио.

Это «Хочу и баста». Сегодня выясняем, в чем же кардинальная уникальность Казани. Тема такая «Только в Казани». Рассказывай в Telegram 939-303-101-9. Пиши, любопытно узнать.

0: Рекорд реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: Все инструменты РУ. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-2, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
12: Джак Т9, пикап номер один, полный привод, 8-ступенчатый автомат, 224 лошадиные силы, от 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

0: Тига, You Gonna Want Me на рекорде. Хочу и баста продолжается. Переходим мы с тобой в игровой режим. Давай поиграем немного. Напомню, мы сегодня говорим о Казани, об ее уникальности. Тема звучит как «Только в Казани». Что «Только в Казани»? Сейчас задам тебе вопрос, соответствующий, тоже в тему. Ну а за правильный ответ подарю тебе по классике 2 билета в крутой кинотеатр. Казани, конечно. Если в Москве... Так, внимание, вопрос. Если в Москве Арбат, в Питере Невский, то в Казани и многоточие. А что в Казани? Напиши ответ в Телеграм рекорда 939-300-301-9. Первому верно ответившему отдам 2 билета в кино.
1: Рекорд Дэнс.

Качу и Баста на рекорде продолжается. Кто же сегодня выиграл билеты в кино? Задаешь ты вопросом, сейчас скажу. Победителем стала сегодня Лилу. Так она себя представила. В миру Лиля. Лиля, поздравляю. Лиля Ака Лилу. Поздравляю, два билета в кино твои. Конечно, главная прогулочная улица Казани — это улица Баумана. Ты красотка, молодец, правильно написала. Еще Лилу написала сообщение, что только в Казани такие цены в такси. Тоже зачетно, да. Но хотя, если сравнивать с каким городом? В Москве, потому что цены в такси тоже уникальные, это точно. А улица Баумана у нас одна из самых старых в Казани. Во времена ханства была обычной дорогой, без каких-либо построек. И только после завоевания города Иваном Грозным территорию стали облагораживать. Здесь написано вот у меня в специальной энциклопедии. Пешеходная улица Баумана стала лишь в 1986 году. А мы движемся далее. Напомню, тема сегодня только в Казани. Номер телеграм для твоих сообщений 939-300-3019. Вариант только в Казани. Чак-чак с глазами уже был, если что. Вот еще что пишут. Только в Казани есть собственная Пизанская башня, башня Сюембике, да. Только в Казани такие красивые девушки, ну это, конечно, бесспорно. А только в Казани так много стоматологических клиник. Ну да, здесь тоже не поспоришь. А в Казани только такая красивая архитектура. А чего только одна чаша стоит или дворец земледельцев. А еще сообщение. Только в Казани есть станция метро Козья Слобода. А ведь точно не поспоришь.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на рекорде сейчас в Казани плюс 21, завтра в среду 13 мая в городе переменная облачность, в утренние часы возможен дождь, но днем он потом прекратится, температура в течение дня, днем плюс 21, жаришка наступает.
2: Спонсор программы — сеть специализированных автосервисов Global Service, ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: все.
1: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
6: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
7: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Бугарин, 110, 547, 605, 1196.
11: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
12: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Итак, сегодня говорили про уникальность Казани. Тема звучала так: только в Казани. Судя по сообщениям, Казань мы любим. Ну, конечно, никак иначе. Уникальность в итоге, безусловно, в архитектуре, кухне, людях тоже. И самое главное, в чем уникальность Казани? Конечно, в казанской студии рекорда. Говорят, у нас даже басы глубже. Dance Radio.

Хочу бастана. Сегодня все. Сегодня вечером не пропусти крем-хруст-шоу. 8 вечера с полуночи на рекорде Нейтрино, Лена Попова и сет Оливера Хелденса. Меня зовут Венер. Всем танцевального вечера. Пока.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и я хочу напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева», 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности можно найти на сайте radiorecord.ru, 18+. Эбин в этом часе, hello! А еще Winter Sculpture и Lost. И, конечно, Джейден Бойзен и Дэвид Гетта. Upside Down. А про Джека, Лукас и Стив тоже непременно. Control. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Дэнс Радио. Дэнс.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
1: Пробка

0: проста через железную дорогу. Больше тебе зеленых светофоров.
1: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
5: Или радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Матрикс», 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снет» и других авторов. «Колбасный цех», «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать.
9: Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
21: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс новость? А что было дальше?
3: Это такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным.
4: Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
4: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
11: kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: Крафт-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это называется рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные свалившиеся на нас внезапно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, понедельник, день тяжелый. Этой поношенной крылатой фразе давно подрезали крылья, и она давно совершенно не актуальна, так как далеко не каждый, мягко говоря, понедельник в России рабочий день. Ну а уж после майских праздников даже первый рабочий вторник тоже далеко не рабочий, а просто муляж рабочего дня, когда половина работников даже не думала бежать и спотыкаться, чтобы так быстро и сразу после них поработать. Но для нас лично это день рабочий, а значит мы здесь, а значит будем, да, обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Семейники носят только уверенные в себе мужчины, так считают сексологи. По словам экспертов, такие трусы обычно выбирают люди, которым важнее комфорт, свобода и личное пространство, а не навязанные стандарты. Также семейники ассоциируются с ощущением уюта, спокойствия и защищенности, а миф о несексуальности такого белья специалисты называют стереотипом.
2: Специалисты? То есть специалистам нравятся мужики в семейниках? А кто эти специалисты? Специалисты в чем?
1: Ну, слушайте, специалисты, которые долго вели какое-то наблюдение, проводили опыты какие-то, возможно, ставили там, да? Перед ними места такого подопытного, другого, в таких трусах, в всяких трусах. И специалисты по кумеков, как бы, проведя консилиум, вот и решили.
2: Кто эти специалисты по мужским трусам, по мужикам в трусах? Это кто, трусоведы, кто трусологи? Кто эти специалисты?
1: А, вот там было сказано, что сексологи.
2: Сексологи? Да. Так, а сексологи и трусологи это одно и то же?
1: Ну, секс такое понятие широкое, это
2: входит до, до трусов, да, прям,
1: конечно.
2: Да? Ну, я, честно говоря, не понимаю, о чем тут вообще идет речь. Значит, там было сказано, такие трусы обычно выбирают люди, которым... Ну, в смысле, семейники. Да, семейники, значит, выбирают те, кому важнее комфорт, свобода и личное пространство, а не навязанные стандарты. Простите, какие стандарты? Какой миф о несексуальности? Они, по их мнению, по мнению этих специалистов, где семейники-то носят? На улице, что ли? Это там люди подвержены навязанным стандартам, в социуме. А дома? Так дома, извините, ты вообще один или с женой, которая тебя знает как облупленного? И у которой на тебя сексуальное желание, как на электросчетчик. Или на бабушкин комод. Да даже, слушайте, если мужик дома, при жене, которая варит борщ, натянет, я не знаю, ну самые модные стринги. Не знаю, стринги Николая Баскова с принтом на них Киркорова. Тоже
1: а,
2: в стрингах,
1: вот, да? Леопардовые, да? Вот.
2: Да, да, да, да, да, в квартире, не знаю, в хрущевке, да там вообще не до сексуальности. Там ты, не знаю, ты дома хоть пиджак от Бриони вместо трусов напять. Короче, жена варит борщ из брокколи и капусты там, да? Ей на эти Бриони и трусы от Валентина ей начихать.
1: Вот несчастная жизнь, борщ из брокколи.
2: Ну я не знаю, я не разбираюсь в этих ваших готовках.
1: А если, скажем, вот такие трусы труссарди?
2: И... В дом? Да, не, да нет, нет, абсолютно никак. Значит, эти специалисты говорят, когда они говорят, что семейники носят только уверенные в себе люди, уверенные все мужчины, они имеют в виду, что они носят их на улице. И вот тут я согласен на 100%. Только реально уверенный в себе мужик может выйти на улицу в семейниках. А если еще прийти в них на работу, так это вообще самооценка, как бы огонь.
1: То есть бросает вызов стандарт.
2: Да, конечно. А если он еще их перед начальником сможет снять, так он вообще может стать коучем по технике уверенности в себе. Вот это да. Да,
1: но я не думаю, что далеко зайдет. Смотрите, все-таки мы люди приличные, да, можно носить, если ты уверенный в себе, как бы, ну, приличный человек. Нужно, значит, надевать, как бы, семейные трусы, а сверху вот такие коротенькие обтягивающие шортики, чтобы трусы семейные из-под них торчали, висели, знаете, такие вот, такие розовенькие шортики.
2: То есть все-таки вы жертва навязанных стандартов, да? Хоть чуть-чуть. А что это за навязанные стандарты, кстати, такие, о которых говорят вот эти эксперты? Это какие стандарты? Типа, то есть, типа, семейники это не сексуально, а что сексуально? Носить обтягивающие трусы или что? Или трусы с дырочками? Там, знаете, две дырочки. Одна спереди, другая сзади. Или что, кожаные трусы? Какие стандарты?
1: Да, ну что, стандарты навязывают кто? Скажем, выступление бодибилдеров. Помните, в чем они там выходят? Таких полосочек, там просто миллиметровой ширины.
2: То есть, это противоположность семейникам.
1: Да.
2: То есть, если в семейниках закрывает как все, включая бороду, да, если дотянешь ее до бороды, то эти там вообще ничего не закрывают.
1: Намажутся этим автозагаром, там, да, писюны маленькие, сморщенные под этими трусиками, мышцы здоровенные, как бы. Вот это, нам навязывают такие стандарты. И стриптизеры, как бы, да, тоже. А кто из них в семейниках выступает? Я, конечно, не видел бы, что стриптиз мне друг рассказывал.
2: Нам семейники.
1: Он с женой ходил, да.
2: Вдруг у вас это огонь на
1: самом деле. Бывал я меня, друг, много чего видел.
2: Что это за навязанные такие стандарты? Я, знаете, я вам скажу вот что. Если говорить о навязанных стандартах, то я жертва стандарта минимализма. Да, я бы даже сказал, ленинского социалистического принципа от каждого по потребностям, каждому по способностям. Или каждому по труду, это коммунистический принцип. Я вообще не это...
1: А вы натянуто приплелись.
2: Потому что, не важно, в любом случае, трусы для слабаков. Это для мещан, кто боится, знаете, потерять драгоценность свою. Кто трясется над своими ценностями. А я социалист, у меня все общее. О,
1: подождите, смотри. Подождите. Вы хотите сказать, что видные социалисты, даже видные коммунисты, классики, как бы, да, не носили трусов? Ну, про анархистов, кто? Может быть, да. Батька Махно, конечно, с голой попой бегал.
2: Конечно. А вы видели, а что, Ленин в мавзолее в трусах? В семейниках?
1: Не знаю, что у него под костюм.
2: Никто не видел ни в одном фильме про революцию. Нигде вы не видели Ленина в трусах.
1: Ну и без трусов тоже вы нигде не видели, Владимир Ильич.
2: Ну, это тоже, да.
1: Не передергивайте, что вы как?
2: Что, кому я передергиваю?
1: Как троцкист, что ли, вы?
2: Троцкий, кстати, нет. Если, кстати, Ленин носил трусы, то и я был жертвой навязанных стандартов, то, возможно, у него на трусах был Троцкий. Но на самом деле навязанные стандарты — это действительно важная тема, и у нас же вопрос, бог с ними, с общими стандартами. Это, можно бесконечно говорить, это туман, непонятно. А вот трусы — очень важная вещь. И давайте не побоимся и прям, да, вот эти трусы, с ними его положим сюда на стол переговоров, что называется. Давайте поговорим о трусах. Ведь трусы — это показатель, да? Как говорится, скажите мне, какие у тебя трусы, я скажу, какие у тебя трусы, да? Потому что трусы — это показатель вкуса. Это показатель твоего отношения к себе, к другим людям.
1: А к обществу!
2: В конце концов. И поэтому вопрос конкретный. Какие у тебя трусы? Ну, а не то чтобы прямо сейчас. Нет.
1: А какие качества ты ценишь в трусах,
2: какие,
1: да?
2: Трусы ты предпочел бы, да? Какими они должны быть? Да, давайте так. Трусы — это зеркало человека, да?
1: И наоборот. Какие красные флаги в трусах для тебя?
2: Которые ты никогда не перейдешь, да? Да. Так вот, трусы — это зеркало души, да? Так вот, какие трусы должны быть у нормального мужика, у нормальной женщины? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Узбекистан будет делать аниме для Японии. Местная Минцифры подписала контракт с японской студией, известной по работе над аниме-сериалом «Когда плачут цикады». Японцы планируют открыть филиал в стране, обучать местных специалистов компьютерной графике и подключать узбекских художников к производству аниме. На запуск проекта и гранты уже выделили более 700 тысяч долларов.
2: 700 тысяч долларов? Ну, знаете, это, в общем-то, небольшая сумма говорит о том, что специалисты будут не только из Узбекистана, но, возможно, еще и нелегалы. Потому что, ну, 700 тысяч, ну, для такого проекта это, мягко говоря, немного. Меньше на такой проект это делать японское аниме только за еду. И за жилье.
3: В этом-то и смысл, видимо, этих корыстных и алчных.
2: Да, так, обычно нелегалам и платят. А зачем еще японцы, чтобы их аниме делали узбеки? Только чтобы сэкономить.
3: Не, ну так не получается. Смотрите, если будут делать в Узбекистане, то нелегалы должны быть из Таджикистана. По идее, в Узбекистане.
2: Да.
3: Местные там легальные, как бы, да, у них все оформление, трудовая книжка, там это вот все.
2: Да, Таджикистане наймут румын.
3: Начнется такая веселая круговертика.
2: Да, да, началась.
3: Такое роение.
2: Да, но, послушайте, теперь, значит, японское аниме будет на самом деле узбекским? Послушайте, ну, мы живем в невероятно интересное время. То есть, ну, понятно, да, что вот у нас там в глобальном мире, да, в мире глобальной экономики, да, у нас уже там типа все так, да, там немецкие машины могут делать там в России, американские телефоны в Китае. Там итальянские бренды в Индии или во Вьетнаме. Ну, слушайте, но японское аниме узбеками, ну, это же, что значит? Это значит, ну, вот как ни крути, что, ну, при всем том, что они могут делать там хорошо, качественно, как угодно, но это значит, что им не избежать культурного и национального влияния, да, на эти мультфильмы. А это значит, что японские мультики будут с элементами чего-то узбекского. То есть там же обычно кто вот этих аниме? Вот это, знаете, маленькая девочка такая с большими глазами.
3: Там кто,
2: да,
3: угодно.
2: Ну, а часто бывает, то есть девочки, да, и теперь, значит, вот эта маленькая японская девочка вдруг неожиданно начнет готовить плов.
3: Такая в тюбетеечке такая.
2: Ну да.
3: И музыка. Ты очень важно, какая музыка звучит, как бы, да, вот в аниме там. Вот такая узбекская.
2: А, конечно. Знаете, я просто уж не попадаю эти аниме, вот эти девочки с большими глазами в короткой юбочке. Теперь будет похоже на таксиста Агайбека. И, кстати, почему нет? Мы, например, к ним больше привыкли.
3: Ну, мы-то привыкли больше, но думаю, что такого все-таки не будет. Японцы будут следить, как бы, там, и бить по рукам, в случае чего, этих, как бы, мультипликаторов из Узбекистана.
2: А чего они будут делать? Если их бить по рукам, тогда вообще неизвестно, на кого будут похожи они.
3: Хотя, знаете, вот если на круг 700 тысяч долларов, как бы, выделили, то, как бы, конечно, имеют право на полет фантазии.
2: А это немного, это, да, вообще копейки для такого проекта. Но ведь давайте не забывать, ведь у японцев есть же еще аниме для взрослых, тоже называется. А там как это будет? Вот это будет как вот, знаете, раньше тут в объявлениях на трубе, там, «Шахло 24 часа» или как?
3: «Мухаббат».
2: Да, или «Сладкая Ширин, сделаю тебе аниме».
0: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: причем успешных петербуржцев. Там полправительства, там в Госдуме из Питера.
1: То есть могут себе позволить выбросить просрочку, да?
0: Да, а мы, может быть, еду тоже выкидываем не меньше. Но просто об этом не говорим. Мы все-таки культурная столица. А выкидывать еду это вообще нехорошо. Да, выкидываем еду там тихо из окна, без лишнего афиширования. А еще, может быть, просто потому, что... Знаете, почему москвичи больше выбрасывают еду, чем питерцы? Может быть, ну, потому что москвичей больше?
1: Может быть, ну как бы, тут же считаются не как бы, ок, сколько всего они выкидывают еды, а типа сколько, какой, часто, да, процент ну, людей выбрасывающих еды.
0: Но, знаете, обратите внимание, что мы уже с вами там несколько секунд говорим о том, как мы выбрасываем еду. Никак ее покупаем, никак нет на нее денег. Россияне выбрасывают еду. Эх, хорошо живем. Слушайте, ну, то, что москвичи выкидывают еду, ну, это понятно, да? Москвичи зажрались, ничего нового.
1: Конечно.
0: Но мне другой вопрос. А почему? Вот был опрос, да? Спрашивали у москвичей, я правильно понял?
1: Ну, опрос, и у петербуржцев, да.
0: Да, ну, да, подходили и спрашивали. Вы как часто выкидываете еду? Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Ну, во-первых, ответил, здравствуйте. Во-первых, я не москвич. Да. Если меня поймали на улицах Москвы.
0: Как вы не... Часто вы не москвич выбрасываете еду?
1: Ну, по случаю к случаю. Не часто, ну, бывает. Конечно, когда там смотришь просор в холодильнике, уже плесенью все покрылось.
0: А, окей.
1: Не можешь же плесень соскрести, как бы, да?
0: Можно, а можно это съесть до того, как не покрывалось плесенью. Да, холодильники, значит, переполнены. Так вот, опрос, да, как часто выбрасывают еду москвича. Почему не было опроса, кто больше всех ее подбирает? Потому что, знаете, вот то и дело там встречается видео, как пожилые там роются на помойках, там, знаете. А, и, может быть, неинтересно, может, москвичи, например, ее выкидывают, а гальяновцы подбирают.
1: Ну, гальяновцы там тоже москвичи, хотя, ну, формально.
0: Не, ну, не там, да. Или выкинули там, например, омара на патриарших, а выхинские подобрали. Есть такой опрос?
1: Если омар не уполз в патриарший пруд, ну, то есть, в свою естественную среду обитания.
0: Его оттуда, мне кажется, их оттуда москвичи и ловят. Значит, ну самое интересное, там что было сказано? Упаковку перед выбрасыванием моют лишь 8% москвичей и 10% петербуржцев. Тут я, кстати, не очень понял. То есть петербуржцы сначала моют, а потом выбрасывают, да? Вот что значит культурная столица.
1: А я что-то, подождите, у меня есть вопросики. Может, я что-то пропустил, а нужно мыть упаковку перед выбрасыванием?
0: Да.
1: Скажем, я купил сока, пакет, да, как бы?
0: Да.
1: Выпил его. И хочу выбросить его в мусор.
0: Если
1: его нужно помыть.
0: Культурный человек, вот мы. Да, культурная столица, мы сначала моем, а потом выбрасываем. Потому что культурная столица. Да? А москвичи эти, знаете, понаехавшие вот эти вот, да? Они это выбросил, не помыв, что называется.
1: Что-то у меня завонялось, какая-то еда, да, как бы. Что, я раньше ее выбрасывал. А что, теперь нужно ее отмыть, как бы, перед тем, как выбросить вот завонявшуюся
0: надо
1: еду?
0: Надо помыть.
1: Тогда уже ее можно и захавать.
0: Вам ничего, если вы из культурной столицы, вы и так моете. Вам не нужно говорить об этом даже. Ну вот, там самое главное, значит, то есть, это что значит? Значит, петербуржцы, как было сказано, моют упаковки чаще, чем москвичи. А у меня теперь такой вопрос. А это точно

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России уже месяц ищут фуры с узбекскими пчелами-нелегалами. Сначала пропал грузовик с 1700 насекомыми, а теперь исчезли еще два большегруза. Машины въехали в страну через Челябинскую область, но до обязательного карантина не добрались. Пасечники опасаются, что южные пчелы могут переносить опасные болезни и паразитов, угрожая местным пчелиным семьям. При этом завозят их нелегально из-за низкой цены и способности сразу производить мед после теплого климата.
2: В России ищут фуры с узбекскими пчелами-нелегалами? Слушайте, а что, у нас и пчелы из Узбекистана? То есть не только таксисты и строители?
3: Ну, получается, и теперь да. Как бы, если бы не эта новость, мы об этом даже не узнали. Возможно,
2: да.
3: Кому сейчас каждая вторая пчела на нелегальном положении.
2: А пчелы тоже говорят там, брат, дорогу в улей покажешь?
3: Ну, с пчелами это другая история. Они же прямо с сульем бы приезжают, понимаете?
2: Как... Что?
3: То есть никак не на автобусах, знаете, там, и плацкартных вагонах, а прямо со своей хатой. У них нет проблем хостел снимать, вагончики бытовки жить.
2: Но они же летают, дорогу-то тоже нужно знать. То есть, значит, сначала пропал, что-то было сказано, грузовик, сколько, 1700 насекомых, а теперь, значит, еще исчезли два больших груза. Как это исчезли? Что случилось? Что, водителя пчелы закусали до смерти?
3: Он не доехали до точки до какой-то.
2: И теперь, значит, пчелы-нелегалы где-то среди нас? Слушайте, а тогда у меня вопрос. А как отличить пчелу-нелегала? Вот если, то есть, там, скажем, к пчелам-нелегалам в улей запустить шмеля полицейского с проверкой, То есть они быстро полетят тогда в сторону Узбекистана, да?
3: Да, такой шмель с такой маленькой жилеточки миграционной службы. Знаете, вот как мы смотрим в хрониках, да, как бы криминальных, да. Там они такие жилетки специальные,
2: да.
3: Яркие.
2: То есть как понять, что пчела нелегал?
3: Ну, надо проверять, конечно, все.
2: Нет, она быстрее летит, да?
3: Лучше работать, мед сразу дает. Да. А там местные пчелы там раскачиваются, да? А эти приезжают и сразу давай фигачить мед.
2: Но у меня вопрос, значит, смотрите, секунду. Сказано, пчелы нелегалы. А водитель? Знаете, я не верю, что, значит, пчелы нелегалы, а водитель, что, коренной москвич, потомок князя Долгорукова, тоже, видимо, нелегал. А значит, новость составлена некорректно. Пропал не грузовик с пчелами-нелегалами, а пропал грузовик с пчелами-нелегалами и водителем-нелегалом. А если у водителя нелегал...

0: И тогда пропал грузовик с 1000 нелегалов. Понимаете? И они все здесь.
1: Ну, да, понимаете, какая... Вот, кстати, так еще смотрите. 1700 пчел в одном грузовике. Тут очень много вопросиков. Первый вопрос, это что-то мало пчел. Это как бы один улей. Ну, там в улье несколько тысяч пчел. То есть, а если ехала фура, то их гораздо больше. То есть цифра явно кем-то неспроста занижена. Конечно, конечно. Очень сильно. Может быть, в десятки, а то и сотни раз она занижена. Во-вторых, смотрите. Въезжают ситуация. Въезжают в Россию из Узбекистана пчелы-нелегалы. Как бы их и пропадают, их ищут. Откуда знают, что они нелегалы? То бишь, они где-то. Вот как-то вот они въехали же в Россию, да? То есть, как бы, почему их ищут? Если бы они въехали нелегально, их бы ну, не искали, или бы нашли бы случайно.
0: Ну, подождите.
1: На стройку приходят, и как бы, только там находят, сколько.
0: Понятно. Их. Ну, живу как маленький. У пчел медок есть.
1: Да.
0: Все, дали медка, любишь.
1: Вот я к чему я веду, что да. Это просто мутная схемка, как бы. Там так.
0: Ну, кто-то слушайте,
1: провел там
0: ну,
1: провел
0: что мутная, обычная схема. Причем машины въехали в страну, было сказано, через Челябинскую область. Ну, до обязательного карантина так и не добрались. А, тут, кстати, может быть, знаете, может быть, другая история. Может быть, пчел-нелегалов просто в Челябинске ушатали наши пчелы. Типа, знаете, там, пчел, вы из какого района? Там? Жало есть? А если найду? Ну, или началось там туда-сюда, и пчелы там...
1: Нет, пчелы как бы иностранные, они более агрессивные. Видишь, ты даже сказано, что могут наши пострадать.
0: Может быть. Но, это, да, но пасечники при этом опасаются, что эти южные пчелы могут переносить опасные болезни и паразитов, угрожая местным пчелиным семьям. То есть, смотрите, то есть пчелы еще и с паразитами? То есть...
1: Могут быть с паразитами.
0: Ну, да, ну то есть тогда им, значит, пропали и паразиты нелегалы.
1: Паразиты везде, всегда нелегалы. Вот всегда они
0: нелегалы. А сифилиса у пчел не было? Не, просто какие болезни у них? А где обычно паразиты, кстати, на пчелах?
1: Ну, снаружи, там, там, в ворсинках там у них.
0: То есть пчела, она не паразит?
1: Да.
0: А на паразите в ушко? Окей. Ну, послушайте. Чё? Я ничего не слышал. Ладно, неважно. Вы слышите, да? Что-то где-то радио играет.
1: Море
0: да.
1: шумит как.
0: Окей, скажите, а у меня, значит, мне интересно, что там скажут, что завозят этих пчел из-за низкой цены, да?
1: Ну как эта вся система работает? Низкая цена как бы у мигрантов,
0: да,
1: как бы трудовых.
0: Все так же и с людьми.
1: Лучше
0: абсолютно.
1: Работают.
0: Так, тех мигрантов завозят из-за низкой пчелы, в смысле цены, да? Пчелы, значит, там было сказано, сразу способны производить мед, и нелегалы тоже. Сразу без регистрации прав они способны довезти тебя от аэропорта до центра за 4 минуты. А пчелой. А пчелы-нелегалы, значит, там сразу способны производить мед, а строитель-нелегал сразу способен без паспорта и строительной подготовки за неделю построить ЖК картонная стена или ЖК кривой фасад.
1: Ну, плохо, что ли? Хорошо.
0: Нет, это, конечно, хорошо. Все. Все как обычно.
2: Реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Ожу, Google, Google, 16-784-739-2130. Санкт-Петербург, 12+. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Сегодня как минимум 30% любого радиоэфира – это пальцы. Те самые пальцы, которыми пишут в этот самый эфир сообщения. Вы написали, как всегда, тут кучу всего. И мы кое-что из этой кучи на 30% как минимум сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, у нас тут была прекрасная, дающая надежду новость о том, что сексологи заявились, что семейные трусы носят только уверенные в себе мужчины. И мы не могли не воспользоваться возможностью поговорить о трусах. Что для тебя важно в трусах? Какие трусы ты носишь, хотел бы, стремишься носить, может быть, ну, пока еще не получается, по каким-то причинам. Может, ну, по финансовым, по каким-то моральным, там, знаете, там, общество не одобрит. Ну, какие трусы ты носишь, почему, да, какие качества? Ну,
0: мечта, да, как бы, да, там, трусиная.
1: Да. Или как, да, то, да, да. Какие важные, как бы. Ну, и, конечно, какие-то поучительные случаи с трусами, возможно,
0: о, расскажу, да,
1: из которых да. Мы могли бы вывести какую-то мораль,
0: как, конечно,
1: да, чтобы воспитываться на них, развиваться.
0: И мораль такого рода, что вот такие трусы нам не нужны.
1: Не нужны, да. Да.
0: Ну, что там,
1: да. Ну, как бы, слушатели в большинстве своем поддерживают это мнение этих сексологов. Вот Александр про семейные трусы даже стих сочинил. Слушайте. «Семейники, как паруса, в них скрывается краса. Шел по дому, важно, папа, трусы хлопали, как флаги. В них и спица, и футбол, и поход на бутерброд. Главный стиль всех мужиков – комфортнее нет штанов».
0: Ну,
1: чудесно, еще.
0: Скрывается краса?
1: В них скрывается краса. Семейники, как паруса.
0: А ну, краса
1: как?
0: Это?
1: Ну, как вот это вот краса.
0: Это прям такая краса, да?
1: В них и спица, и футбол. Спица, в смысле, спит человек, а не спица, как бы, да?
0: А кто его знает? Может, и то. А футбол что? В них
1: ну,
0: тоже?
1: Ну, футбол, да, да, причем?
0: Нет, внутри трусов?
1: Да.
0: И спицы, и футбол. Ну, всякое.
1: И поход на бутерброд.
0: Просто я думаю, что внутри трусов это не футбол, это бильярд карманный. А футбол тоже можно?
1: Да, все,
0: ну, угодно. Вообще, отличности. Вот такие люди нам нужны, которые воспевают что? Что он воспел?
1: Ну, семейные трусы. Потому что они как паруса, и в них скрывается краса.
0: Как паруса, в смысле, ал. Или я ну, не ал, какие они?
1: Ну, какие вот цветы семейные? Там вот цветы и паруса. В горошек бывают, знаете, там, в цветочек.
0: А вы знаете, а вот для меня это минус у трусов семейных, что они как паруса. Потому что когда ветер дует, понимаешь, ты чувствуешь себя кораблем. Да, я не хочу, когда тебя несет куда-то, как лодку.
1: Ветер свободы.
0: Я, знаете, никакой не свободы. Тебя несет на этот, на скалы прямо. Ладно, это отдельная история. Что еще, кроме семейных?
1: Ну, значит, что еще? А вот девушка пишет нам по имени Полина. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. В трусах предпочитаю разнообразные. Разнообразие, что соответствует многогранности моего характера. И семейные, и стринги, и там какие-то...
0: Это, подождите, это одновременно? Ну, то есть сразу, то есть, да? То есть, ну, то есть, там, и розовые, на них еще зеленые. Нет, я знаю, кстати, вы думаете, что это совсем такая редкость? Нет, я знаю женщин, которые носят несколько трусов.
1: Зачем?
0: Сразу же.
1: Для тепла?
0: Для разнообразия. Ну, давай, просто, знаете, ведь женщины, они все как принято. Я вся такая неуловимая, вся такая непредсказуемая. У меня настроение вот сейчас. А представляете, действительно, у женщин за день настроение меняется столько, сколько у вас, не буду говорить, что меняется, вот глядя, показывая вот сюда. У них настроение меняется постоянно. А если ты надел одни трусы? Все это скучно. А так и зеленые, и красные, и в дырочку, и без дырочки, и кожаные, и пластмассовые на настроение. А пластмассовые под грудь, если она пластмассовая, да? Да, конечно, надо много трусов носить. Вот у вас сколько трусов, кстати, сейчас?
1: У меня много. Ну, не на себе,
0: а
1: только
0: одни. А дома сколько, одни. Кстати? Тоже важный вопрос.
1: Дома много. Дома.
0: Вот, кстати, это тоже меня интересует. Сколько у вас и дома трусов? Давайте я почитаю. Вот Анна пишет нам, Анна. Главное, чистый. Мы стали про это забывать, да? Насчет этого критерия.
1: Для некоторых, знаете, критерий важен не то, что чистый, а не марки. Не марка.
0: А то есть, когда они уже такие желто-коричневые. Да, я понимаю, да. Так вот, действительно, ведь вопрос, видите, ну, возможно, там, из тех мест, откуда Анна, чистые трусы, это уже, знаете, полдела. Она пишет, главное, чистые и целые. Целые, это в смысле цельные?
1: Ну, да, сохранившие целостность свою.
0: Чтобы не стыдно было в случае чего. А в случае чего это, в смысле, если в общественном туалете камера, например,
1: ну,
0: да?
1: Ну, случаи разные
0: бывают. Ну, то есть, да, там, начальник вызвал к себе. Слушай, нет, давайте вот насчет случаев разные, я должен ей позвонить.
1: Так. Ну, раз должны.
0: Конечно. Ну, а что вы думаете, женщина, которой важны чистые трусы, ну, как я могу это? А главное, целые. Вот у вас целые трусы.
1: А вы знаете, по-разному бывает. Ну, чистые, надеюсь, да. Ну, целые, ну, сомнения есть. Возможно, и не совсем целые.
0: Сейчас. Алло.
2: Алло.
0: Это Анна?
2: Да.
0: В чистых трусах.
2: Покажи на нее.
0: Да, да, значит, а, Аню, давай еще, значит, все, трусы чистые и целые, да?
2: Конечно.
0: Ну, замечательно. Это самое главное, потому что это же для тебя главное, да, ты пишешь, главное чистые и целые. То есть я правильно понимаю, что были случаи, когда трусы были не чистые, не целые,
1: да? А случилось это в случае чего, да, вот как?
2: Нет,
1: да.
2: Ну, у меня таких случаев не было, а значит, мало да. ли вдруг.
0: Нет, нет, как не, нет, ну не у тебя лично, может, ты, ну, ты же пишешь, если это главное. Значит, был какой-то опыт негативный, да, разумеется. Был случай, прихожу я, значит, а трусы не чистые, не целые. Было такое?
2: Наверное, к счастью, нет.
0: Ну, окей, ну, а какие случаи? Теперь расскажи, раз уж ты это написала, какие случаи с трусами у тебя были?
2: Да, у меня, наверное, все-таки не было никаких веселых таких случаев.
0: Ну, я, может, грустно, нет, а почему все веселое, этот позитивчик, этот липовый?
2: Да давай, грустных.
0: Грустная история. Было, прихожу, трусы нечистые и не целые. Это же разве весело? Иногда это не грустно.
2: Максимум, что у меня было, это, знаете, вот постирала трусы, они упали на балкон
1: соседям. О, кстати, да, это беда вообще.
0: А вот такой, он дождь, град. А иногда действительно эти трусы сбивают с толку, когда они падают. Особенно, если они белые. То есть выглядят, что окно, нифига себе. Там в мае хлопья пошли, снега. У меня тоже такой случай был. Сосед, а у него семейники белые, такие в горошек.
1: Шокует.
0: И посыпались там трусы, что-то еще. А зачем, вот, Анечка, только один вопрос последний. Зачем ты вешаешь трусы на балконе? Это для чего? Это паруса как бы, да? Паруса для балкона. А трусы же могут высохнуть.
2: Не, ну там еще можно, конечно, чтобы соседи позавидовали, ну, какие-то.
1: Это да, это правильно.
0: Вот, трусы на самом...
2: Мужчины сумки попускали, девушки позавидовали.
0: Давайте не забывать об этой функции трусов. Трусы не только на тело, но и на балкон. Потому что балкон без трусов, как пиво без водки, деньги на ветер. Есть у вас на балконе есть трусы?
1: Слушайте, да, но я повывешивал, но как что-то никто не завидовал.
0: Никто не клюнул.
1: Не видел проявления зависти какой-то такой. Жестко, чуть-чуть разве, знаете. Как, чтобы так...
0: А вы мужские вывешивали?
1: Ну, свои, да.
0: А вы попробуете, нет? Вы попробуете.
1: Ну, тогда ко мне будут вопросы.
0: Как у Анны. Какие вопросики? Да, трусы.
1: Если я буду вывешивать трусы.
0: Анна, есть лишние? Да, ладно.
1: Есть лишние трусы? Трусы, нет? Спросить, да?
0: Трусы есть?
1: А если найду?
0: Анют, дашь трусы погонять на балконе? В смысле?
2: Да, вообще, без проблем, приезжайте.
0: А куда приезжать?
2: В Московскую область.
0: А, ждите. В Московскую область. Нет, в Московскую область трусами нет. Ну, давай, напомните им быстро, о чем мы говорим.
1: Ну вот по поводу, как, вот что важно тебе в трусах, какими качествами они должны обладать, как бы. И наоборот, как бы, что чего в них категорически не должно быть, какими-то, ну, каких-то свойств каких-то.
0: Да,
1: ну, случаи, может быть, какие-то интересные.
0: Случаи, разумеется, ну и какие-то.
1: Вот у Анны трусы упали с балкона, у тебя что?
0: А у кого-то, может, наоборот, поднялись, да, улетели, всякое было, может, сперли.
1: Может, подобрался,
0: покажу. Да, вижу, падают трусы. Ты все понял, обсудим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
5: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ООО «БТВ», Украина, 119-169-001-2007, город Казань, 18+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгеньевич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгеньевич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: перепутали, но все-таки не так страшно, хоть что-то полезное сделали. Но знаете, судя по всему, по этой новости мальчик как-то в этом не очень нуждался. Я этот мальчик конкретно. Но объясните
1: мне. Мало ли что еще в жизни случится, знаете, на всякий случай впрок, как бы там.
0: Обрезание впрок, это интересно. Но я, знаете, что хочу понять? Вот, послушайте, ну мы, да, мы привыкли, что квалификация у некоторых наших врачей, ну, так скажем, не очень, да? Некоторые врачи как будто учились на сантехников. Слушайте, ну это просто берет главный приз. Это, значит, как будто вот этот чувак, этот врач, он как будто учился не на врача, а на портного. Чуть что сразу резать. Как, объясните мне, как можно перепутать голову с пенисом? Это даже круче, чем жопу с пальцем, да? Это что за квалификация?
1: Ну, забегался там, замотался, знаете, там, ну, да, у врачей же работа такая нервная, суетливая, туда-сюда, там, вот.
0: Как, на
1: дети
0: кого?
1: Все на одно лицо, понимаете, там.
0: На кого? На лицо, взрослых, на там, лицо-то, да. На кого он учился? На электрика? Помните, как это там, да, да будет свет, сказал монтёр и перерезал провода. Что он... Это как его так научили? Чуть что сразу резать? Да, что это такое? То есть, он кто? По первому образованию резник?
1: Ну, я не знаю.
0: Что сразу резать?
1: Вы про кого? Адвокаты?
0: А слушайте, а вот у меня такой вопрос. А если бы этого мальчика привезли к окулисту? Его постигла бы та же участь?
1: Ну, я не знаю. Хотя, давайте попытаемся найти какое-то оправдание для этого врача. Ну, смотрите, вот, ну как-то... Ну, должна же быть какая-то логика в поступке. Ну, кривая, странная, да? Ну, какая-то хоть минимальная.
0: Попробуйте.
1: Ну, смотрите. А вдруг он врач из США? Вот какой-нибудь там... В США же, смотрите, там же всех детей, независимо от вероисповедания, да, как бы там... Ну, делают обрезание в медицинских, в гигиенических целях, да, как бы при рождении. И вот он... А получается, он шпион?
0: Вот именно это и получается.
1: Прокололся на этом, да? Вот
0: не получилось его оправдать. Нет, а тут, да, вы сами его не просто не оправдали, а закопали. Да, потому что нет. Значит, не получается. Меня вот интересует все-таки... Давайте попробуем с другой стороны. А вот если бы привезли не мальчика, а если бы это был, скажем, не мальчик, а дедушка, и у него вообще амнезия, ну, то есть памяти нет. И он пришел с амнезией, проснулся, полпениса нет. Ну, типа, ну, памяти нет, а вроде так и было, да? То есть как бы вот в этом случае?
1: Ну да, чего, никаких проблем нет.
0: А, но вы знаете, как проблема есть у меня, потому что теперь просто страшно ходить по врачам. Ты приходишь к психологу, а тебе по ошибке член увеличат. Такого в нашей врачебной практике еще не было, нет?
1: Хорошая ошибка такая, нормально. Нет, ну есть нюанс, понимаете, есть нюанс. Нужно контролировать ситуацию, когда ты под наркозом. Когда ты не под наркозом, ты же можешь сказать, куда лезешь? Ты же психолог, ты логопед же. Что ты мне с членом там обрезать пытаешься?
0: А вот трудно, а врачебный авторитет-то оспорить. Ну, это хорошо, что он еще обрезал, а мог вообще удалить. А если бы это был дедушка, да, увидел бы какой-то сморчок. Что это, зачем ему это? И все, да, все, головную боль как рукой сняло.
1: Аппендикс.
0: Да,
1: резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
0: И смотрите, его же привезли с обрезанием, да?
1: Нет,
0: в смысле, с сотрясением. Да, я уже стал путать эти вещи. Как настоящий врач. Или, может, он думал, что обрезание помогает от головной боли? Может, как-то снимает симптомы, нет?
1: Что мы знаем про обрезание? Возможно, там...
0: А тогда объясните мне следующее. Вот у меня очень важный вопрос. А если такая... Вот смотрите, ситуация такая. Значит, привезли человека с сотрясением. Ну, просто мужика какого-то, да? Значит, врач перепутал, взял его на обрезание, собирается обрезать, а он бах, и уже обрезан. Ну, скажем, не знаю, Михаил Шуфутинский, там, не знаю. Что бы он делал?
1: Ну, хорошо, пораньше на обед пойду.
0: Нет, или все равно что-нибудь дообрезал. Чуб, например. Там, или кусочек срезал бы на память откуда-нибудь.
1: Ногти подстриг бы ему на ногах.
0: У меня вопрос. Обрезали человека по ошибке. А сколько у нас таких обрезанных по ошибке?
1: Такая трагическая тема. Обрезанный по ошибке.
0: Я хочу...
1: Фильм ужасов.
0: Я хочу обратиться ко всем. То есть, если...
1: Обрезанным, не обрезанным.
0: Ко всем. Если в бане, там, ваш приятель, вы видите, обрезан, это еще ничего не значит. Может, просто у него было сотрясение мозга.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свои короткие штанишки, туго набитые ватой и конским волосом, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, мы обсуждаем сегодня практически весь эфир новость о том, что ученые считают, что семейные трусы носят только уверенные в себе мужчины. Мужчины, стремящиеся к свободе, не принимающие навязанные стереотипы, стандарты, бла-бла-бла и все такое прочее. И вот, и мы спросили у тебя, вот какие у тебя, ты предлагаешь требования к трусам, какие они должны быть, как бы, и какими быть не должны. И вот есть, как бы, люди, которые по минимуму предъявляют трусам каких-то требований. Вот Виталий пишет, да все равно, какие трусы, главное, чтоб с резинкой были и не спадали. Я тоже помню эти непростые времена, вот в 90-е, да, вот как бы, у меня было точно такое же требование
0: трусы
1: к трусам.
0: Трусы без резинки, да?
1: Нет,
0: да.
1: Чтобы были с резинкой.
0: Нет, а я помню тяжелые времена, когда еще трусы были с
1: резинкой. Идешь, не спадали, как бы, да. А вокруг тоже, бандиты,
0: да,
1: там.
0: Та же фигня и со штанами, да, Кремов?
1: Да. Все, да. Ваучеры, бандиты, наперсточники, Кашпировский, да, это вот все. Вот, да,
0: а у Кашпировского тоже, да, спадает все.
1: Ельцин, да? Я устал, я ухожу. Да, вот,
0: да,
1: все.
0: Все, кошмар, навалилось. Но бывает хуже. Давайте все-таки, да, всегда помнить о том, что может быть и хуже. Бывает, резинка есть, а трусов нет.
1: Да. Причем резинка, волосы в хвост завязаны на голове. И резинкой. Да?
0: Так, у нас много, знаете, очень много голосовых. Вот, например... Вот Руслан Валерьевич, давайте послушаем. Он, кстати, по-моему, что-то не из России, плюс 9, сейчас посмотрим, да.
2: Ну, самое главное в трусах, это что? Чтобы твой Русланчик там не этот, клаустрофобией не страдал, вот и все.
0: Русланчик?
1: Ну да, у Руслана Валерьевича Русланчик.
0: А-а-а, то есть, собственно, что у вас Сашенька, да?
1: Да.
0: Я не понял, понимаете, секундочку, он Руслан Валерьевич, а там Русланчик, то есть маленький, что ли?
1: Ну,
0: я...
1: меньше Руслана Валерьевича.
0: Знаете, я знаю другие случаи, сам человек Русланчик, а в трусах Руслан вот Валерьевич.
1: Это патологии нужны.
0: Не, ну не патологии, а просто размеры разные бывают. А что значит свободно? Это когда, типа,
1: чтобы не... Чтобы не было клаустрофобии у Русланчика.
0: А то, типа, чтобы большие трусы.
1: А да, а что это значит, да, вот как клаустрофобия вот у Русланчика? Ну, когда клаустрофобия у человека, да, он попадает, как бы, в замкнутое пространство маленькое, он начинает паниковать, психовать, пытаться выбраться. У Руслана Валерьевича Русланчик тоже пытается выбраться, да? Выпишет. А, отпустите меня!
0: А, не, а все,
1: стыдно. Гниды казематные.
0: Вот, кстати, поэтому, возможно, вот эти качки, вот эти бодибилдеры носят маленькие вот эти вот трусики, просто, чтобы, да, можно легко было выбраться. Вы видели такие?
1: Да.
0: Да, вот пишет, например, а вот пишет, например, вот веселая что-то ультранасиль, так себя человек назад пишет. Я вот как-то забыл в такси целый пакет трусов. Это в Минске было. Слушайте, а, кстати, такой очень актуальный вопрос сейчас. Многие в Минск переезжают. А вот если забыть пакет трусов в Минске, они потом куда попадают, эти трусы?
1: Ну, куда, ну, не знаю, в стол доходок Минской службы такси, там, не знаю, как они там. Ну, все белорусы же люди очень, очень порядочные, да? Да? Не присвоил бы таксист, нет, чужие, конечно, трусы. Тем более туристы из
0: Братской
1: России. Целый пакет, да. А человек, может, специально в Минск приехал за трусами, как бы такой. Тут туризм такой. Драников поесть и трусов прикупить.
0: Нет, а может, почему? Может, это его трусы, которые... Из России привез.
1: Ну, какой пакетик смысл, знаете,
0: в пакете с собой. Нет, знаете, а я, например, в гостинице не решу оставить трусы.
1: Носите, да?
0: Да, вы что, оставляете трусы там? Так, ну давайте последнее.
1: Так, бубенчики свободные. Самые смешные трусы-плавки, которые любят... Самые смешные — это трусы-плавки, которые любят взрослые мужики носить на пляже. Они думают, что в них писюн больше, кажется. Ну, есть такие взрослые мужики, такие вот как бы в узеньких обтягивающих плавках.
0: Слава богу, я давно не был на пляже. А там сейчас так, да?
1: Ну, так или наоборот.
0: Я, может, на другие езжу. Ну, аж с другой стороны, а в чем ходить на пляже? В семейниках, что ли?
1: Ну,
0: или в брюках?
1: В шортах для плавания таких длинных, знаете.
0: Шорты для плавания?
1: Ну, а специально такие.
0: Может, тогда что, надеть ритузы для плавания?
1: Да, запросто.
0: Так они тоже обтягивающие. Надо об этом подумать. Мы же просто не знаем, как нас другие воспринимают. Ты надел плавки, а тебе смотрят, да, туда.
1: А лучше вообще не ходить на пляже. Плавай в ванной, да, в своей.
0: А
1: в ванной плевать, какие
0: там плавки. А в ванной, знаете, кто-то тоже зайдет там и так далее. Это вам не... Ладно, все.
1: Все, все.
0: Все. Ну, что вообще, все, так по жизни?
1: Расходимся.
0: Вот, тихо-тихо, что там у нас? Начался юмор.
1: Смена пришла.
0: Да, все, пора заканчивать, да.
1: Сейчас шутить начнут, юморить, как бы, да?
0: Да, да, наша программа скучная, фактическая. Я бы сказал, экономическая программа закончилась. Юмор ФМ. Дальше. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемый господин Хрусталев. Пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш.

SXX. Ну а если вы сейчас сказали 7, то, ребята, я вам желаю спокойной ночи. Завтра нужно собираться в школу. Для всех остальных открывается рекорд-пати. Ближайшие 2 часа проведем здесь, в одной большой компании. Я не Тим Вокс. Ему желаю приятного отдыха. Зовут меня Саша Ашмарин. Ближайшие 2 недели здесь, опять же, в рекорд-пати будем проводить время вместе. Ну а далее по курсу здесь будет только танцевальная, лучшая и самая отборная, даже можно сказать так, музыка, которая для вас специально отобрана нашей музыкальной редакцией. В одной большой микс все это соединили и уже запустили, поэтому давайте слушать и наслаждаться. Это рекорд-пати. Всем привет!

0: Рекорд. Реклама.
1: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». «Ленинград-шоу», концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
4: ОБТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех. Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Баклажесть, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 78, 47, 26, 16, 02. Зоны и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: продолжаем Рекорд Пати. Ребята, напомню о том, что если вам не хватает музыки, а такое иногда бывает, особенно если вы ярый меломан, то у нас для вас работает сайт radiorecord.ru и наше мобильное приложение Radio Record. Там более 100 онлайн-радиопотоков, включая Рекорд Пати 24/7, это продолжение нашей радиовечеринки, а также другие интернет-радиостанции для любителей транса отдельно. Если хотите поностальгировать, есть и 10-е, и 90-е, и 80-е, и 70-е, и вообще практически все десятилетия мы уже затронули, поэтому заходите, изучайте, смотрите и включайте тогда, когда вы это захотите, в любой абсолютно компании. Здесь же еще полтора часа у нас продолжается Рекорд Пати. Делаем громче и никуда не уходим.
1: Рекорд Пати.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Record. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

открываем новый музыкальный час. Меня зовут Саша Ашмарин. Здесь Рекорд Пати продолжается. Я вам напоминаю о том, что в октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. И все это фестиваль «Белая снежная королева». Запоминайте, а лучше записывайте. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности уже сейчас ищите на сайте radiorecord.ru. И не забудьте при покупке билетов проверить свой паспорт, потому что вам уже должно исполниться 18 лет. Еще 60 минут здесь танцуем в ритмах Рекорд Пати. Продолжаем прямо сейчас. Рекорд.

0: Уоррс востроит, строит для чемпионов. Уоррс востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочется в отпуск. В иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню.
7: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
5: Не оферта, подробности в автосалоне.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
7: Дополнительное образование.

0: украшения к русе. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Это Рекорд Пати. Ребята, еще 30 минут в нашем распоряжении имеется. Сейчас сижу в социальных медиа и смотрю на различные новости, которые выходят. Но это уже моя личная профдеформация. Я вижу новость о том, что россияне на майские выбрали в основном Европу. Интересные, конечно, россияне, которые выбирают европейские страны. Говорят, что пакетные туры, именно они вот сделали такую долю. Там что-то около 25%. Это, конечно, интересно все читать. Вспоминается сразу мой загранпаспорт, где одна отметка из Турции 2018 года за 36 600, 10 дней и 10 ночей ультра.

это включено. Это я помню, да, на момент 2018 года было именно вот в такую стоимость, 36 тысяч с копейками. Ребят, расскажите, пожалуйста, наше мобильное приложение Рекорда. У меня есть доступ к чату. Посмотреть хочу на ваши путешествия. Какие у вас путешествия были? Вот именно по тем еще ценам старым. Пишите. Кому-то, может, даже и отвечу, и поболтаем там. Рекорд Пати в любом случае здесь продолжается. Доступен в интернете во всем мире. Поэтому слушаем и наслаждаемся. Рекорд.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
6: Дополнительное образование.
7: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну что, ребята, пришло время завершать рекорд-пати на сегодня. Далее по курсу здесь ожидаем рекорд-клаб, нейтринный баур, Лен Попов появится и сет от Оливера Халденса. Вот так вот, как видишь, будет чем заняться, будет под что подвигаться, поэтому никуда не уходи. Я же тебе напомню про наш телеграм-канал рекорд-плейлист. Там собраны подкасты и различные записи программ, в том числе Крем-Хруст, трансмиссия от Фила, пати с Виолеттой. Заходи, слушай, добавляй к себе. Вообще, можно даже скачать в избранное, добавить к себе в кэш, чтобы при отсутствии интернета все равно наслаждаться своими любимыми шоу, где бы ты ни находился. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Саша Ашмарин. Напомню, завтра вернусь с утра с очередной порцией новостей и вечером уже в рамках рекорд-пати снова услышимся. Пока.
1: Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ООО «БТВ», Украинство, 19-169-001-2007, город Казань, 18+.

0: Два украшения Крусия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Друзья, всем привет, на связи Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь со вторника на среду. Как обычно, в это время мы встречаемся на волнах Радио Рекорд, чтобы представить лучшие треки со всего мира за эту неделю. И не только сегодня, много эксклюзива весеннего, майского, классного. Чуть далее обо всем по порядку. И мы начинаем. Нейтрино и Баур, поехали!

love. They're not mine. They're not mine. They're not mine.

Ну что ж, друзья, наш выпуск подходит к своему завершению. Надеюсь, он был для вас свежим глотком отличной хаос-музыки за эту неделю, да и не только, со всего мира. Мы представили отличные хаос-треки. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь, на волнах Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв, а мы говорим вот до свидания. Слушайте хорошую музыку ваших любимых диджей Нейтрино, диджей Баура. Следите за нами, за нашими выпусками и любите музыку и Радио Рекорд. Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Лена Попова.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня в техпере гость из Минска. С часу до двух ночи в эфире Глеб Гурами. Один из самых известных деятелей белорусской электронной сцены. Мультижанровый диджей и опытный диггер с довольно солидным стажем. Помимо клубов Беларуси, в его списке фестиваль «Сигнал», пространство «Мутабор», а также ставшие уже историей «Газгольдер» и «Штекеншнайдер» и большой голландский форум ADE. Обладатель большой коллекции винил, мастер долгих сетов и солнечных автоауэрс, в перерывах между управлением, организацией событий, букингом и диджей-сетами в самой знаковой и известной андеграундной площадке Минска «Модуль Арт Платформ», кстати, создатель этого культового места Минска. Он также принимает непосредственное участие в подготовке таких фестивальных проектов, как «Сети» и «Космос наш», и периодически работает в собственной музыкальной лаборатории «Come from Space». И сегодня Глеб подготовил специальный сет для технического перерыва. Я желаю всем приятного прослушивания. С вами ровно час.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сегодня в эфире гость из Минска, Глеб Гурами. Именно его гостевой сет звучит в эфире еще ровно полчаса.

2 часа ночи, пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс диджея из Минска. Зовут его Глеб Гурами. А пока я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

Record Club. Оливер Хелденс. She a freak. She a freak.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.